Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

не смогли в своей геройской пустоте достичь земли японской праведности толк. Вот в этом вот

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Поле брани, такое же поле, где когда-то мы сеяли хлеб. Но ему и спустя эти годы так больно, ведь память...

Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: победы мы встаем как один.
1: Радио Z. Гордимся.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вернувшись, ответим в тот же час. Пока дела получше, не то, что здесь у вас. Мелькают километры,

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 5 июля, в регионе ожидается пасмурная или облачная погода. Местами пройдут дожди. Днем столбик термометра поднимется до 22 градусов тепла. Ветер западных направлений умеренный. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

отпустить, отпустить, отпустить, чтоб скиталась по свету.

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 5 июля, в регионе ожидается пасмурная или облачная погода. Местами пройдут дожди. Днем столбик термометра поднимется до 22 градусов тепла. Ветер западных направлений умеренный. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Совместный проект «Радио Z» и музея-заповедника «Прохоровское поле».
1: Эхо огненной дуги подвигу предков посвящается.
2: 5 июля 1943 года началась битва на Курской дуге, длившаяся 50 дней. Она стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В ней с советской стороны участвовало более миллиона человек. В окопах, в танках, за штурвалами самолетов бойцы более 100 национальностей. Каждый из них достоин, чтобы о его подвиге помнили потомки. Михаил Федорович Борисов, артиллерист, герой Советского Союза. Родился в 1924 году на Алтае, в поселке Михайловском. К началу Курской битвы сержант Борисов занимал должность комсорга отдельного истребительно-противотанкового арт-дивизиона. За плечами юного бойца были уже полтора года фронтового артиллерийского опыта. Учеба в Томском арт-училище, участие в Керченско-Феодосийской десантной операции, бои под Сталинградом, участие в операции по освобождению Донбасса. Был ранен и дважды тяжело контужен. Свой главный подвиг Михаил Федорович совершил 11 июля 1943 года. Подробнее о нем расскажет научный сотрудник музея-заповедника «Прохоровское поле» Наталья Дудина.
3: В этот день юго-западнее станции Прохоровка одна из батарей дивизиона, в которой оказался комсорг, на марше встретилась с 19 вражескими танками. Перед нашими бойцами была поставлена задача не дать прорваться немецким машинам в направлении на Прохоровку. В неравном поединке батарея была подавлена. Когда расчет последнего орудия вышел из строя, старший сержант Михаил Борисов встал к прицелу к пушке и продолжил бой один. Впоследствии он напишет: «В этом бою батарея, как говорится, легла костьми. Но свою задачу мы, побратимы, выполнили, продержавшись всего-то минут 10, да яй около того, и уничтожив 16 вражеских машин. 7 из них пали от моей руки». 8-й танк выстрелом в лобовую броню Михаилу Федоровичу удалось только лишь остановить в 60-70 метрах от его огневой позиции. Но это не помешало вражеской машине сделать ответный удар по орудию Борисова, в результате чего наводчик был ранен, а его пушка разбита. Последнее, что осталось в памяти отважного артиллериста, это кусочек голубого неба и летящее колесо его орудия. За этим боем наблюдал командир 2-го танкового корпуса генерал-майор Алексей Федорович Попов. По его приказу Борисова вывели из-под огня и отправили в госпиталь в Чернянку. Откуда, не долечившись, через 10 дней он сбежал на фронт. Вернулся в свой дивизион и узнал, что за совершенный подвиг он представлен к званию Героя Советского Союза. Высшая степень отличия Михаилу Федоровичу была присвоена 10 января 1944 года. А во фронтовой газете был напечатан дружеский шарж «Витязь в тигровых шкурах». Герой изображен стоящим на груди металла с гусеничной лентой на груди, раскрашенной под тигровую шкуру. И здесь же была подпись: «Любуйтесь, радуйтесь, дивитесь. Картина сделана с натуры. Пред вами комсомольский витязь в 7 тигровых шкурах». Михаил Борисов продолжил свой фронтовой путь. Участвовал в освобождении Харькова, форсировал Днепр, освобождал Киев, с боями прошел через всю Польшу. Сражался в Висло-Одерской наступательной операции. Был еще дважды ранен. И весной 1945 года сбылась его фронтовая мечта. Со своей батареей он участвовал в штурме Берлина. И на одной из колонн Рейхстага оставил свой первый в жизни автограф, написав «Я из Сибири». И подписался «Михаил Борисов». Как он потом говорил: «Я решил, что на этом моя война закончилась. Только позже я понял, что она осталась во мне на всю жизнь». В послевоенные годы фронтовик трудился во многих отраслях народного хозяйства. Поэзия помогла ему восстановиться после войны, адаптироваться к мирной жизни, пережить тяжелые годы болезни. Он выпустил более 30 сборников стихотворений. Их основу составляют пережитые в годы войны.
4: 43-й горечью полынной на меня пахнуло издалека, черною, обугленной равниной, видится мне Курская дуга. Тигры прут по-дикому упрямы, но со мною в этот самый миг прямо к окуляру панорамы целый полк, наверное, приник. Громыхнуло сразу на полсвета, танки словно факелы горят. И живет в душе моей все это, несмотря на вьюжный снегопад. Те бои, как мера нашей силы, потому она и дорога. Насмерть прикипевшая к России Курская Великая Дуга.
3: Михаила Федоровича не стало 10 марта 2010 года, но память о нем и о его подвиге живет в сердцах потомков и навсегда останется яркой страницей истории Курской битвы.
5: Нет в России семьи

0: адресу Русь.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца, присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 50.

весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари, налицо ужасные, добрые внутри.

Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не ведут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо. Oh yes, bitch, I'll lie, yeah.

Новый проект на радио Z. Летом 1943 года на полях под Курском, Орлом и Белгородом развернулось величайшее танковое сражение в истории человечества. Более миллиона танкистов, пехотинцев и летчиков навсегда вписаны в летопись Великой Победы. Русские и украинцы, татары и чуваши, калмыки и осетины, более 100 народов стояли насмерть за Родину, за наше будущее. Помните с нами, слушайте «Эхо огненной дуги» о героях Курской битвы на радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 5 июля, в регионе ожидается пасмурная или облачная погода. Местами пройдут дожди. Днем столбик термометра поднимется до 22 градусов тепла. Ветер западных направлений умеренный. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая. Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
2: Город-курорт Нальчик – столица Кабардино-Балкарской республики. Он был основан в 1724 году на месте, где располагались аулы главных князей Кабарды.
1: По одной из версий, город получил название от горной реки Нальчик, что в переводе с языков коренных народов означает «подкова». Это подчеркивает и географическое расположение в полукруге гор, напоминающее подкову.
2: В начале 19 века Нальчик был одним из пограничных укреплений Кавказской линии. Став столицей Кабардино-Балкарии, город уверенно рос и развивался.
1: Когда началась Великая Отечественная война, в тыловой Нальчик были эвакуированы промышленные оборонные объекты, деятели культуры и искусства из центральных областей страны.
2: В санаториях и медицинских учреждениях развернулись госпитали. С лета 41-го до осени 42-го года через них прошло около 60 тысяч раненых. В городе активно обучали медсестер, альпинистов и связистов.
1: Предприятия Нальчика работали в несколько смен, выпускали продукцию для фронта. Например, рабочие гидротурбинного завода ежемесячно изготавливали до 30 тысяч мин. Также военная продукция производилась на мебельной и кондитерской фабрике, мясокомбинате, обозостроительном заводе. За три месяца 1942 года было изготовлено более 12 тысяч противотанковых мин и 900 железобетонных колпаков для дотов. В течение нескольких дней в городе было собрано 15 тысяч бутылок с зажигательной смесью.
2: 7 августа 1942 года началась подготовка к обороне города. На его окраине женщины, дети, подростки и оставшиеся мужчины днем и ночью ломали и выжигали кукурузу на полях, копали противотанковые рвы, строили дзоты.
1: Фашисты считали город воротами к Кавказскому нефтеносному бассейну и бросили на захват колоссальные силы. 10 августа 1942 враг захватил Пятигорск. На прорыв оборонительных рубежей по Малке, Баксану и Тереку захватчики бросили две танковые дивизии, большое количество пехотных, военно-воздушных и других частей.
2: Преодолев линию обороны, в конце октября гитлеровцы вплотную подошли к Нальчику. Как вспоминают очевидцы тех событий, все началось ярким солнечным утром в субботу 24 октября. В небе над городом появился немецкий самолет-разведчик «Фоке-Вульф», прозванный в народе «Рамой» за характерный вид фюзеляжа. В него стреляли все, у кого было оружие. А на следующее утро со стороны равнины появилось большое количество самолетов. Люди почему-то подумали, что это наши, но самолеты, сделав

0: 7-й армии и стали оттеснять ее на лесистые склоны гор.
1: В полной изоляции от других советских войск бойцы дивизии совершили массовый подвиг. Благодаря умелому и твердому руководству дивизия смогла в полном составе за 5 дней переправиться через высокогорный перевал Давгус-Арунбаши, неся на руках вооружение, снаряжение и 400 лежачих раненых. Совершив беспримерный переход, храбрая грузинская дивизия сохранилась как боеспособная единица.
0: После ожесточенных боев немцы захватили промгородок, железнодорожную станцию и большую часть города. К 9 часам вечера 28 октября 1942 года при поддержке румынской пехоты фашистам удалось полностью овладеть Нальчиком. Остатки советских войск были вынуждены отойти. Началась оккупация.
1: Аресты, пытки, массовые расстрелы. Всего за период оккупации немецко-фашистскими захватчиками было убито более 2000 мирных людей и столько же военнопленных.
0: Кроме того, было изъято все ценное имущество, взорваны и сожжены предприятия, дома, школы, театры и больницы. Исторические ценности культуры и искусства увезли в Германию. В предместьях города были взорваны санатории и вырублен парк.
1: 19 ноября 1942 года началось наступление советских войск. Немцы опоясали Нальчик рядами мощных инженерных сооружений, минировали все подступы. Наши бойцы при поддержке артиллерии и танков преодолели все препятствия. Ночью 4 января 1943 года ворвались в город и после решительной атаки овладели им.
0: Из корреспонденции Марьяна Богдановича Киневича, в то время первого секретаря обкома ВЛКСМ.
2: Со слезами радости встречали жители города своих освободителей. Женщины обнимали и благодарили бойцов. На углу Кабардинской и Балкарской улиц к солдатам подошла старушка. Дрожащими руками она обнимала их одного за другим и говорила: «Спасибо, сыночки, спасибо, родные, освободили нас от зверя». Голос ее прерывался от волнения, и больше старушка ничего не могла сказать. Слезы радости залили ее лицо.
0: Уже 11 января была освобождена вся территория республики. С самой высокой горы Европы, Эльбруса, было сорвано фашистское знамя и установлен красный флаг.
1: Нальчику, как и всей Кабардино-Балкарии, в период оккупации был нанесен огромный ущерб. Отступая, немцы взорвали в городе все, что еще не успели разрушить ранее.
0: Но сразу же после освобождения началось восстановление. 15 марта 1943 года были налажены телефонная связь, мосты и дороги. В июне 1943 года возобновили работу театр и филармония, школы и больницы. Предприятия вернулись к работе в обычном режиме и по своему прямому назначению.
1: За мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны в столице Кабардино-Балкарии, город Нальчик, в 1985 году была награждена Орденом Отечественной войны первой степени. 8 нальчан удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Свыше 10 тысяч награждены орденами и медалями. 9 тысяч горожан отдали свои жизни за свободу и независимость нашей Родины.
0: Сегодня о бессмертном подвиге защитников нам напоминают десятки памятников, братских захоронений и мемориалов. При въезде в город со стороны Пятигорска установлен памятник воинам 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии. Ее судьба сложилась трагически. Защищая подступы к Сталинграду, она вступила в неравный бой с немецкими танками. Тогда погибло около 4000 солдат республики.
1: Напротив Национального музея на улице Горького, как дань памяти отважным зенитчикам, защищавшим город, установлен монумент «Зенитка». Рядом находится памятник жителям Нальчика, погибшим в годы Великой Отечественной войны. На месте упорных боев возле современного автовокзала застыл на постаменте танк Т-34.

0: 4. Именами героев названы городские улицы, им посвящают стихи и песни. Реквиемом погибшим бойцам стало стихотворение Ларисы Шабзуховой «Память никогда не умирает».
1: Взгляд застыл печально величавый. Грозно дышит нам в лицо война. Мы стоим у обелиска славы. Губы шепчут ваши имена. Слышим орудийные раскаты в шуме гроз сегодняшнего дня. С вами памятью своею мы, ребята. Мы стоим у вечного огня. Гулкими гранитными сердцами отбиваете нам из тишины. Люди мира, помните, мы с вами. Ничего страшнее нет войны. Траурная музыка играет. Как же эта истина проста. Память никогда не умирает. Мы стоим у вечного поста.
2: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается...

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Еще вчерашние мальчишки сегодня стали офицерами.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 5 июля, в регионе ожидается пасмурная или облачная погода. Местами пройдут дожди. Днем столбик термометра поднимется до 22 градусов тепла. Ветер западных направлений умеренный. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. В Белгороде в музее Диораме подвели итоги второго литературно-творческого конкурса «Белогорье на страже России». Сегодня у нас в гостях организатор конкурса, руководитель сообщества «Деловые женщины Белогорья», многодетная мама Еременко Ирина Валерьевна, организатор конкурса, руководитель детского центра «Акела», многодетная мама Бирюкова Ольга Владимировна и финалисты конкурса Эргашева Ярослава, Тимошенко Владимир, Воронова Елизавета и Островский Владислав. Здравствуйте, дорогие друзья!
2: Здравствуйте!
1: Ух ты, как здорово, дружно! Начнем мы, конечно, нашу беседу с руководителя сообщества «Деловые женщины Белогорья». Вы у нас, Ирина Валерьевна, уже не первый раз в гостях. Расскажите, пожалуйста, о мероприятии, которое проходило, а вот о подготовке расскажет потом Ольга Владимировна.
3: Всем добрый день! Наш конкурс проходил второй раз в Белгороде. Мы охватили всю Белгородскую область, и это был порыв души. Если первый – грантовый конкурс, второй – нам помогали все деловое сообщество женщин Белогорья.
1: А вот в чем отличие этого? Вот грантовый конкурс и не грантовый?
3: Ну, грантовая поддержка – финансирование конкурса за счет средств регионального бюджета.
1: Угу.
3: А сейчас нам помогали партнеры, спонсоры, коллеги, наша деловая среда, которые и помогали закупать подарки, и организационные моменты все решали, финансировали рамки, какие-то благотворительные взносы вносили на оформление, на дизайн и на печать самих дипломов для ребят. И, конечно, благодарим партнеров, которые оказали помощь и в организации самого мероприятия, предоставили помещение, организовали съемку, фото, видео варианты. И благодарны подаркам, которые были предоставлены нашим 12 финалистам. И отличия, конечно, есть, потому что второй конкурс, наверное, был такой порыв душевный, что конкурс должен жить, и ребята должны свои таланты через творчество нести миру. И в этом году мы ребят брали с 7 лет. В прошлом конкурсе с 10 до 17.

0: Вы сказали, что в прошлом году с 10 лет были участники, а в этом году вы немножечко снизили эту планку возрастную. Почему такой выбор?
1: Потому что обратная связь после первого конкурса пошла сразу. И ребята до 10 лет, они принимали участие вне конкурса, еще в первом. И такой посыл был в душе. Мы боялись, что произведения серьезные, и они не справятся. Но ребята справились. И вот эти самые малыши с 7 лет до 9, это первая группа, был тоже большой наплыв. Все прочтения от души, и маленькие наши финалисты, 3 человека, которые вышли в финал, они очень достойно заявили о себе, прочли стихотворение.
0: Это вот Анечка Светличная, да? Паша,
1: да.
0: Кузенко и Дорож Дарья. Ребята, конечно, действительно молодцы. И вы молодцы. Знаете почему? Потому что все-таки 7, 8, 9 лет, но игровая деятельность-то в приоритете. Это было даже сегодня видно по Дашеньке, которая настолько была увлечена тем, что происходит у нас в студии. А это что? А это? И я представляю, насколько было сложно и подготовить, и организовать, и, собственно говоря, научить самих детей. Ольга Владимировна, поделитесь своими эмоциями. Вы многодетная мама у нас. В моем понимании, многодетная мама – это человек, героиня, которая должна уметь все. Спать стоя, готовить с закрытыми глазами, одной рукой резать салат, второй рукой укачивать ребенка. И вот в этом всем, как вы нашли силы для того, чтобы вот сюда погрузиться полностью?
2: Действительно, жизнь многодетной мамы, она многообразна. Задача сыпется, как из рога изобилия. Но для меня это не просто проект. Лично для меня это возможность совершить какое-то действие, которое поможет другим людям. И это мне придавало силы. Миссия изначально нашего проекта, когда мы его задумывали 2 года назад и подавали на грантовую поддержку, это патриотический конкурс. Но когда мы его провели, мы поняли, что мы выполнили и другие задачи. Во-первых, мы провели ту ниточку между исполнителями и авторами. Мы их связывали через соцсети, и впоследствии они находили друг друга и встречались вне рамок конкурса и проводили патриотические мероприятия для наших воинов. Это очень ценно. То есть конкурс жил, даже когда мы его завершили. Помимо этого, мы давали возможность впоследствии, благодаря Радио Z, духовно лечить свои внутренние какие-то духовные раны взрослым. Когда мы задумывали второй конкурс, проанализировав опыт первого, я поняла, что это многозадачный проект, когда мы одним действием можем достичь нескольких целей. И в этом я убедилась, когда увидела слезы, которые лечат зрителей, взрослых зрителей во время исполнения детьми своих произведений. Казалось бы, это конкурс детский, но оказалось, он нужен больше даже взрослым. Вот это очень важно для нас, для взрослых, видеть, что это наше будущее. Ребят, у меня 4 сына с разницей 12 лет. Для меня это уже не просто проект, это смысл жизни. Найти этих звездочек. Мы очень тщательно отнеслись к членам жюри. У нас было 3 ветки членов жюри, мы их прям поделили. У нас были литераторы, которые разбираются в слове, которые понимают, как должно быть слажена русская речь. Это, конечно, самые притязательные члены жюри. Там прям было все очень строго. Это были общественники. Нам очень сильно помогли члены общественной палаты. Мы безумно им благодарны, потому что они смотрели на детей по-другому, как люди, которые работают с людьми, которые чувствуют это немножечко, несмотря на русское слово, а вот душою, сердцем. И у нас были люди, связанные с СВО, военные. Это люди, которые оценивают абсолютно по-другому. Для них не важен стих, для них не важен слог. Им важно как, что он передает, этот ребенок. И поэтому благодаря вот такому трехстороннему изучению работ детей у нас удалось собрать звездочки Белогорья. Кого слушаешь, это все до глубины души, мурашки от макушки до пяток.
0: Дорогие радиослушатели, я напомню, что сегодня у нас в гостях организатор конкурса, руководитель сообщества «Деловые женщины Белогорья» Еременко Ирина Валерьевна, организатор конкурса, руководитель детского центра «Акела», многодетная мама Бирюкова

0: Ольга Владимировна и финалисты конкурса.
1: А продолжение нашей беседы слушайте в следующем выпуске.
0: В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2-15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 5 июля, в регионе ожидается пасмурная или облачная погода. Местами пройдут дожди. Днем столбик термометра поднимется до 22 градусов тепла. Ветер западных направлений умеренный. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
1: Мама.
3: Мама.
4: Мама, я вернулся.
5: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
6: Сергей Рыбалченко, 40 лет. Родился и вырос в селе Никольском Белгородской области. На СВО попал по мобилизации. Комиссован по болезни.
5: Ваше детство как проходило?
7: Мы являемся многодетной семьей. У меня брат, мы двойняшки, и сестра сама посещала секцию, а мы на примере собственной сестры родной увлеклись, и вот всю жизнь занимаемся спортом. Школа очень много дала, практически не было свободного времени. Уроки прошли, пришли, ну что там, мальчишки. Это ж не девчонки, они более ответственные, а мы там, господи, по-быстрому, как зря уроки сделали. И 4 часа мы уходили в спортивный зал, посещали 2-3 тренировки, и к 9 мы возвращались домой. Это было изо дня в день. И далее уже в средних классах и старших выступали уже и за сборную школы, далее за Белгородский муниципальный округ. Вот уже на областных соревнованиях.
5: А какой это был вид спорта?
7: Увлекались всеми видами спорта. Легкоатлетика, баскетбол, волейбол, футбол. Мы также участвовали на первенствах России. Есть определенные заслуги. Так и пролетела школьная жизнь. Далее возник вопрос поступлении. Я к спорту хорошо относился, любил, но мне нравилось готовить, и я хотел идти на повар учиться. Но, тем не менее, сестра учитель, мама учитель, мама сестра родная, всю жизнь заучен проработала. Династия, у нас общий стаж на сегодняшний день больше 145 лет составляет. Так как мы двойняшки, мы должны были идти вместе в армию, и я принял решение в пользу брата, ну и, соответственно, мама уговорила. Тоже идти получать педагогическую профессию. Слава Богу, отучились. В этом же году мы поступили в институт, но жизнь была очень непростая, трудная. Отец рано ушел из жизни, мы еще учились в школе. Соответственно, нужно было зарабатывать, мама одна. В связи с этим мы устроились с братом на завод в соседнем поселке, работали по ночам, к 8 часам ехали на учебу, учились, приезжали в 2-3 часа, и мы устроились совместителями в родную школу. Сутки на ногах, без сна. И вскоре дало это о себе знать. Приходилось уходить с последних пар, соответственно, пропуски. Декан вызвал, говорит, ты на отчисление. В итоге брат продолжил учиться, а я принял решение пойти служить в Вооруженные силы Российской Федерации.
5: Как проходила ваша служба? Помните?
7: Попал крайний призыв на 2 года. Первые 2 месяца служил в президентском полку в роте почетного караула. Далее меня перевели в структурное подразделение. 2 года подряд участвовал в параде Победы на 9 мая на Красной площади. Принимал участие в захоронении первого президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина на Новодевичьем кладбище. Участвовал в инаугурации президента Российской Федерации Медведева Дмитрия Анатольевича. Служба была активная, интересная. Но, перейдя с армии, устроился сразу в школу в Никольскую, там, где я всю жизнь учился. Проработал там ровно 10 лет. И далее меня жизнь свела с одним человеком, который переехал с севера. И пришлось более точно выбрать вид спорта настольный теннис, уйти от уроков физической культуры и уже заняться более глубоко, масштабно, индивидуально. По сегодняшний день также продолжаю работать тренером по настольному теннису, высшая категория.
5: Я знаю, что у вас есть достижения в профессиональной сфере. Расскажите о них.
7: До начала СВО был признан лучшим педагогом Белгородской области дополнительного образования. Был занесен на аллею трудовой славы как лучший работник. Мои воспитанники, одни из лучших в России, занимали и побеждали на многих всероссийских турнирах, участвовали в международных соревнованиях. Ну, жизнь была интересна, насыщена. И 21 сентября, я как раз только 19 числа прилетел с Екатеринбурга, возил воспитанницу на международные соревнования. У сестры, у родной, 21 сентября, день рождения. Пришел, поздравил. лег спать. Рано утром звонок в дверь. Зачитали приказ, в рамках которого я был призван в рамках частичной мобилизации.

0: была в шоке и сказал, что все будет хорошо, не переживай. Раз Господь Бог дает такой путь пройти, значит, его нужно пройти.
1: Сколько вы на СВО были?
0: Ровно 4 месяца. Мы проходили сначала боевое слаживание на территории другого региона, потом здесь, на территории нашей области. И 18 октября 2022 года мы заехали на территорию Луганской Народной Республики.
1: Ранения есть у вас?
0: Да, мы выполнили задачу, поставленную командованием. Возвращались в укрытие, там была тропинка, друг за другом шли и попали под вражескую артиллерию. Я шел первым, боевой товарищ Борис, Царство Небесное, он шел сзади меня в нескольких метрах, ну и практически у нас прямое попадание, там буквально несколько метров от нас, разрыв снаряда. Помню только, что сдуло меня, как вот листик, да, когда вот осень наступает, с деревьев сухие слетают листочки при малейшем касании. Здесь, когда уже глаза открыл, лежу, вокруг непонятно что, спина горит, боевой друг, благодаря которому я и на следующий день остался жив. Ему достались осколки. Нас эвакуировали. У него были сильные ранения. Много крови потерял.
1: Что для вас было самым страшным на войне?
0: Я вот на следующий день понял, что самое страшное – это не когда погибают, да, боевые товарищи, когда он живой, а ты ему не можешь помочь. Вот это вот самое страшное. И вот нас эвакуировали, и я до последнего думал и надеялся, и верил, что все-таки он выживет. Но раны оказались очень тяжелыми, серьезными, и мне изначально не говорили об этом. После этого нас отвезли в госпиталь, не осмотрели. Тем не менее, я вернулся в свое подразделение. Командир мне дал 10 суток отлежаться, потому что, ну, там бессонные ночи.
1: Какой диагноз вам поставили врачи?
0: Получил очень такую тяжелую контузию. Минус 25 килограмм сразу похудел. Ну, практически в последнее время уже вообще ничего не ел. Тяжело было. Вернулся. 5 дней я отлежался и принял решение вернуться к ребятам и выполнять дальше боевые задачи. В этот же день, когда приехал, попали под очередной мощный артобстрел. Слава богу, все живы остались. Ну и далее начались проблемы с головой. Бывало, что по щелчку раз, и ты как будто ты в каком-то новом месте, ты не понимаешь, где ты находишься. То есть вот такие вот небольшие скачки в памяти начали появляться. Головные боли на протяжении всего этого времени вообще не проходили. Таблетки пьешь, ничего не помогает. И после Нового года уже начались проблемы с речью. Я начал заикаться. С каждым днем все прогрессировало, все сильнее и сильнее. И вот в феврале месяце я практически уже не разговаривал. И в большей степени я уже перешел к ручке и к тетрадке. И в связи с этим был эвакуирован на территорию Российской Федерации для лечения, прохождения реабилитации. В общей сложности посетил 11 госпиталей. В марте месяце речь полностью пропала. И на протяжении всего времени до конца августа, 8 месяцев, я не разговаривал.
1: Что сейчас у вас со здоровьем?
0: Много лечения прошел, много спецпрепаратов, которые разработало Министерство обороны. И вот спасибо большое врачам. Очень сейчас все на высоком уровне, и врачи с должным образом относятся. Приходили ко мне логопеды, дефектологи. Я занимался 2 раза в неделю по 20-15 минут. Больше я не мог, я уставал. Я учился заново буквы говорить, гласные, согласные. Была назначена военно-врачебная комиссия, соответственно, 8 месяцев прошло, речь не возвращается, и заключением ВВК я был признан негоден к военной службе и был уволен из вооруженных сил Российской Федерации.
1: Кто вам помогал восстанавливаться?
0: В первую очередь, скорее всего, вера в Бога, потому что там были моменты, когда я приезжал уже в свое подразделение, и ко мне ребята подходят и говорят: мы уже тебя похоронили, нам уже сказали, что ты 200, все. То есть и такие моменты были. Семья, в первую очередь, церковь. Вот я до СВО я посещал храм, но это было разово, а вот пройдя те испытания, которые вот Господь мне дал, вот, я благодарен ему за это. Там действительно по-другому к этому относишься, и еще меняется полностью мировоззрение, взгляд на жизнь, отношение к жизни, к людям. До и после это, как знаете, искупался и пошел в горы покорять вершины.
1: Сергей, вы сегодня с такой любовью и нежностью говорили о своей маме. Давайте представим, что мама сидит сейчас перед вами. Вы можете ей сказать те слова, которые находятся у вас в глубине вашего сердца.
0: Как говорят, мужчины не плачут, да? Дорогая мама,

0: Спасибо тебе за то, что ты есть, за то, что ты воспитала в нас все те качества, которые присущи настоящему человеку. Говорю сейчас не только от себя, но и от сестры, от родной, от брата. Мы тебя очень сильно любим, дорожим тобой. Желаем тебе только здоровья, счастья и спасибо, что ты у нас есть.
1: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. «Мама, я вернулся».
2: Истории вернувшихся

вам без нас, отзовитесь, друзья! Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал Госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

якорек. Без козырку свою клал на стол, пил стоя за море и за флот, и глядя в глаза мне, запоминая морячок.

держись, моря, будет туман, прорвемся. Ты держись, моря, будет туман, прорвемся.

Столичный будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы. На два дня.

0: меня!
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 5 июля, в регионе ожидается пасмурная или облачная погода. Местами пройдут дожди. Днем столбик термометра поднимется до 22 градусов тепла. Ветер западных направлений умеренный. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Тонкий дым от костра. Тишиной ночь наполнена. Что случилось со мной? Никому не понять. Почему в этой жизни не все предусмотрено? Почему в одночасье можно всех

0: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.
1: А я меняю серую осень на вечное лето. Из колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции со 2-15 июля 2026 года. Цены в рублях.
7: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
8: Телефон 372-672. 372-672.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
9: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: на радио Z. Летом 1943 года на полях под Курском, Орлом и Белгородом развернулось величайшее танковое сражение в истории человечества. Более миллиона танкистов, пехотинцев и летчиков навсегда вписаны в летопись Великой Победы. Русские и украинцы, татары и чуваши, калмыки и осетины, более 100 народов стояли насмерть за Родину, за наше будущее. Помните с нами. Слушайте «Эхо огненной дуги» о героях Курской битвы на радио Z.
1: Светало. Устало кружили мысли, как птицы. Вновь и вновь напоминай мне строй.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 5 июля, в регионе ожидается пасмурная или облачная погода. Местами пройдут дожди. Днем столбик термометра поднимется до 22 градусов тепла. Ветер западных направлений умеренный. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Города Победы» на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая. Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
2: Город-курорт Нальчик – столица Кабардино-Балкарской республики. Он был основан в 1724 году на месте, где располагались аулы главных князей Кабарды.
1: По одной из версий, город получил название от горной реки Нальчик, что в переводе с языков коренных народов означает «подкова». Это подчеркивает и географическое расположение в полукруге гор, напоминающее подкову.
2: В начале 19 века Нальчик был одним из пограничных укреплений Кавказской линии. Став столицей Кабардино-Балкарии, город уверенно рос и развивался.
1: Когда началась Великая Отечественная война, в тыловой Нальчик были эвакуированы промышленные оборонные объекты, деятели культуры и искусства из центральных областей страны.
2: В санаториях и медицинских учреждениях развернулись госпитали. С лета 41-го до осени 42-го года через них прошло около 60 тысяч раненых. В городе активно обучали медсестер, альпинистов и связистов.
1: Предприятия Нальчика работали в несколько смен, выпускали продукцию для фронта. Например, рабочие гидротурбинного завода ежемесячно изготавливали до 30 тысяч мин. Также военная продукция производилась на мебельной и кондитерской фабрике, мясокомбинате, обозостроительном заводе. За три месяца 1942 года было изготовлено более 12 тысяч противотанковых мин и 900 железобетонных колпаков для дотов. В течение нескольких дней в городе было собрано 15 тысяч бутылок с зажигательной смесью.
2: 7 августа 1942 года началась подготовка к обороне города. На его окраине женщины, дети, подростки и оставшиеся мужчины днем и ночью ломали и выжигали кукурузу на полях, копали противотанковые рвы, строили дзоты.
1: Фашисты считали город воротами к Кавказскому нефтеносному бассейну и бросили на захват колоссальные силы. 10 августа 1942 враг захватил Пятигорск. На прорыв оборонительных рубежей по Малке, Баксану и Тереку захватчики бросили две танковые дивизии, большое количество пехотных, военно-воздушных и других частей.
2: Преодолев линию обороны, в конце октября гитлеровцы вплотную подошли к Нальчику. Как вспоминают очевидцы тех событий, все началось ярким солнечным утром в субботу 24 октября. В небе над городом появился немецкий самолет-разведчик «Фоке-Вульф», прозванный в народе «Рамой» за характерный вид фюзеляжа. В него стреляли все, у кого было оружие. А на следующее утро со стороны равнины появилось большое количество самолетов. Люди почему-то подумали, что это наши, но самолеты, сделав разворот над горами и зайдя против солнца, начали бомбардировку города. Жители прятались в подвалах домов и специально вырытых на улицах окопах.
1: Следующие трое суток продолжались ожесточенные бои. 70 вражеских бомбардировщиков обрушили на город смертоносный груз. На один только аэродром Нальчика гитлеровцы совершили 42 налета. Фашисты бросили в бой до 270 танков, несколько десятков тысяч солдат. Разрушив систему связи и пользуясь подавляющим численным превосходством, немецкие войска вышли в тыл 37-й армии и стали оттеснять ее на лесистые склоны гор.
2: В полной изоляции от других советских войск бойцы дивизии совершили массовый подвиг. Благодаря умелому и твердому руководству дивизия смогла в полном составе за 5 дней переправиться через высокогорный перевал Давгус-Арунбаши, неся на руках вооружение, снаряжение и 400 лежачих раненых. Совершив беспримерный переход, храбрая грузинская дивизия сохранилась как боеспособная единица.
1: После ожесточенных боев немцы захватили промгородок, железнодорожную станцию и большую часть города. К 9 часам вечера 28 октября 1942 года при поддержке румынской пехоты фашистам удалось полностью овладеть Нальчиком. Остатки советских войск были вынуждены отойти. Началась оккупация.
2: Аресты, пытки, массовые расстрелы. Всего за период оккупации немецко-фашистскими захватчиками было убито более 2000 мирных людей и столько же военнопленных.
1: Кроме того, было изъято все ценное имущество. Взорваны и сожжены предприятия, дома, школы, театры и больницы. Исторические ценности культуры и искусства увезли в Германию. В предместьях города были взорваны санатории и вырублен парк.
2: 19 ноября 1942 года началось наступление советских войск. Немцы опоясали Нальчик рядами мощных инженерных сооружений, минировали все подступы. Наши бойцы при поддержке артиллерии и танков преодолели все препятствия. Ночью 4 января 1943 года ворвались в город и после решительной атаки овладели им.
1: Из корреспонденции Марьяна Богдановича Киневича, в то время первого секретаря обкома ВЛКСМ.
3: Со слезами радости встречали жители города своих освободителей. Женщины обнимали и благодарили бойцов. На углу Кабардинской и Балкарской улиц к солдатам подошла старушка. Дрожащими руками она обнимала их одного за другим и говорила: «Спасибо, сыночки, спасибо, родные, освободили нас от зверя». Голос ее прерывался от волнения, и больше старушка ничего не могла сказать. Слезы радости залили ее лицо.
1: Уже 11 января была освобождена вся территория республики. С самой высокой горы Европы, Эльбруса, было сорвано фашистское знамя и установлен красный флаг.
2: Нальчику, как и всей Кабардино-Балкарии, в период оккупации был нанесен огромный ущерб. Отступая, немцы взорвали в городе все, что еще не успели разрушить ранее.
1: Но сразу же после освобождения началось восстановление. 15 марта 1943 года были налажены телефонная связь, мосты и дороги. В июне 43 года возобновили работу театр и филармония, школы и больницы. Предприятия вернулись к работе в обычном режиме и по своему прямому назначению.
2: За мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны в столице Кабардино-Балкарии, город Нальчик, в 1985 году была награждена орденом Отечественной войны первой степени. 8 нальчан удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Свыше 10 тысяч награждены орденами и медалями. 9 тысяч горожан отдали свои жизни за свободу и независимость нашей Родины.
1: Сегодня о бессмертном подвиге защитников нам напоминают десятки памятников, братских захоронений и мемориалов. При въезде в город со стороны Пятигорска установлен памятник воинам 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии. Ее судьба сложилась трагически. Защищая подступы к Сталинграду, она вступила в неравный бой с немецкими танками. Тогда погибло около 4000 солдат республики.
2: Напротив Национального музея на улице Горького, как дань памяти отважным зенитчикам, защищавшим город, установлен монумент «Зенитка». Рядом находится памятник жителям Нальчика, погибшим в годы Великой Отечественной войны. На месте упорных боев возле современного автовокзала застыл на постаменте танк Т-34. Именами героев названы городские улицы, им посвящают стихи и песни. Реквиемом погибшим бойцам стало стихотворение Ларисы Шабзуховой «Память никогда не умирает».
1: Взгляд застыл печально величавый, грозно дышит нам в лицо война. Мы стоим у обелиска славы,

0: проста. Память никогда не умирает. Мы стоим у вечного поста.
1: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: Понедельник, 6 июля, синоптики обещают по области преимущественно малооблачную погоду. Местами, возможно, небольшие дожди. Температура воздуха ночью плюс 15, в дневные часы до 25 градусов тепла. Ветер западный, порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. В Белгороде в музее Диораме подвели итоги второго литературно-творческого конкурса «Белогорье на страже России». Сегодня у нас в гостях организатор конкурса, руководитель сообщества «Деловые женщины Белогорья», многодетная мама Еременко Ирина Валерьевна, организатор конкурса, руководитель детского центра «Акела», многодетная мама Бирюкова Ольга Владимировна и финалисты конкурса Эргашева Ярослава, Тимошенко Владимир, Воронова Елизавета и Островский Владислав. Здравствуйте, дорогие друзья!
2: Здравствуйте!
1: Ух ты, как здорово, дружно! Начнем мы, конечно, нашу беседу с руководителя сообщества «Деловые женщины Белогорья». Вы у нас, Ирина Валерьевна, уже не первый раз в гостях. Расскажите, пожалуйста, о мероприятии, которое проходило. А вот о подготовке расскажет потом Ольга Владимировна.
3: Всем добрый день. Наш конкурс проходил второй раз в Белгороде. Мы охватили всю Белгородскую область, и это был порыв души. Если первый грантовый конкурс, второй нам помогали все деловое сообщество женщин Белогорья.
1: А вот в чем отличие этого? Вот грантовый конкурс и не грантовый?
3: Ну, грантовая поддержка, финансирование конкурса за счет средств регионального бюджета.
1: Угу.
3: А сейчас нам помогали партнеры, спонсоры, коллеги, наша деловая среда, которые и помогали закупать подарки, и организационные моменты все решали, финансировали рамки, какие-то благотворительные взносы вносили на оформление, на дизайн и на печать самих дипломов для ребят. И, конечно, благодарим партнеров, которые оказали помощь и в организации самого мероприятия, предоставили помещение, организовали съемку, фото, видео варианты. И благодарны подаркам, которые были предоставлены нашим 12 финалистам. И отличия, конечно, есть, потому что второй конкурс, наверное, был такой порыв душевный, что конкурс должен жить. И ребята должны свои таланты через творчество нести миру. И в этом году мы ребят брали с 7 лет. В прошлом конкурсе с 10 до 17, в этом конкурсе с 7 лет до 17. И плюс выделили авторские произведения. Это очень ценно, дало такой толчок ребятам, которые самородки пишут сами стихотворения о Великой Отечественной войне, об СВО и прочтение от души. Это было очень ценно в данном конкурсе.
1: Мы обязательно познакомим наших радиослушателей со всеми финалистами, со всеми произведениями, которые они сегодня нам прочитали. Слушайте Радио Z и ждите совсем скоро стихи от наших ребят. А мы продолжаем нашу беседу. Ирина Валерьевна, а вот вы сказали, что в прошлом году с 10 лет были участники, а в этом году вы немножечко снизили эту планку возрастную. Почему такой выбор?
3: Потому что обратная связь после первого конкурса пошла сразу. И ребята до 10 лет, они принимали участие вне конкурса, еще в первом. И такой посыл был в душе. Мы боялись, что произведения серьезные, и они не справятся. Но ребята справились. И вот эти самые малыши с 7 лет до 9, это первая группа, был тоже большой наплыв. Все прочтения от души, и маленькие наши финалисты, 3 человека, которые вышли в финал, они очень достойно заявили о себе, прочли стихотворение.
1: Это вот Анечка Светличная, да? Паша,
3: да.
1: Кузенко и Дорож Дарья. Ребята, конечно, действительно молодцы. И вы молодцы. Знаете почему? Потому что все-таки 7, 8, 9 лет, но игровая деятельность-то в приоритете. Это было даже сегодня видно по Дашеньке, которая настолько была увлечена тем, что происходит у нас в студии. А это что? А это? И я представляю, насколько было сложно и подготовить, и организовать, и, собственно говоря, научить самих детей. Ольга Владимировна, поделитесь своими эмоциями. Вы многодетная мама у нас. В моем понимании, многодетная мама – это человек-героиня, которая должна уметь все. Спать стоя, готовить с закрытыми глазами, одной рукой резать салат, второй рукой укачивать ребенка. И вот в этом всем, как вы нашли силы для того, чтобы вот сюда погрузиться полностью?
2: Действительно, жизнь многодетной мамы, она многообразна, задачи сыпятся как из рога изобилия. Но для меня это не просто проект. Лично для меня это возможность совершить какое-то действие, которое поможет другим людям. И это мне придавало силы. Миссия изначально нашего проекта, когда мы его задумывали 2 года назад и подавали на грантовую поддержку, это патриотический конкурс. Но когда мы его провели, мы поняли, что мы выполнили и другие задачи. Во-первых, мы провели ту ниточку между исполнителями и авторами. Мы их связывали через соцсети, и впоследствии они находили друг друга и встречались вне рамок конкурса и проводили патриотические мероприятия для наших воинов. Это очень ценно. То есть конкурс жил, даже когда мы его завершили. Помимо этого, мы давали возможность впоследствии, благодаря Радио Z, духовно лечить свои внутренние какие-то духовные раны взрослым. Когда мы задумывали второй конкурс, проанализировав опыт первого, я поняла, что это многозадачный проект, когда мы одним действием можем достичь нескольких целей. И в этом я убедилась, когда увидела слезы, которые лечат зрителей, взрослых зрителей во время исполнения детьми своих произведений. Казалось бы, это конкурс детский, но оказалось, он нужен больше даже взрослым. Вот это очень важно для нас, для взрослых, видеть, что это наше будущее. Ребят, у меня 4 сына с разницей 12 лет. Для меня это уже не просто проект, это смысл жизни. Найти этих звездочек. Мы очень тщательно отнеслись к членам жюри. У нас было 3 ветки членов жюри, мы их прям поделили. У нас были литераторы, которые разбираются в слове, которые понимают, как должно быть слажена русская речь. Это, конечно, самые притязательные члены жюри. Там прям было все очень строго. Это были общественники. Нам очень сильно помогли члены общественной палаты. Мы безумно им благодарны, потому что они смотрели на детей по-другому, как люди, которые работают с людьми, которые чувствуют это немножечко, несмотря на русское слово, а вот душою, сердцем. И у нас были люди, связанные с СВО, военные. Это люди, которые оценивают абсолютно по-другому. Для них не важен стих, для них не важен слог. Им важно как, что он передает, этот ребенок. И поэтому благодаря вот такому трехстороннему изучению работ детей у нас удалось собрать звездочки Белогорья. Кого слушаешь, это все до глубины души, мурашки от макушки до пяток.
4: Дорогие радиослушатели, я напомню, что сегодня у нас в гостях организатор конкурса, руководитель сообщества «Деловые женщины Белогорья» Еременко Ирина Валерьевна, организатор конкурса, руководитель детского центра «Акела», многодетная мама Бирюкова Ольга Владимировна и финалисты конкурса. А продолжение нашей беседы слушайте в следующем выпуске. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.
5: И вера наша, знай, непоколебимый.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Песен еще не написаны.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2-15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
7: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
13: Согласно нормам русского языка, слово «русский» является прилагательным и отвечает на вопрос «какой», а не «кто», как, например, существительные «француз», «грузин» или «белорус». То есть сам язык определил, что любой человек может быть русским – и армянин, и татарин, и еврей, если образ мыслей и осознание себя в мире совпадает с тем, что можно описать словом.

0: полгода. Не пройдет и полгода.
1: Радио З. Работаем за правое дело.

Если плавится боль, нам положено выстоять, мы земли нашей соль. Братство древо могучее, мы корнями вросли, сквозь столетия жгучие в сердце русской земли. Нам не впервой бороться за страну, уж сколько раз ее подмять пытались. Порой казалось, мы идем ко дну, но каждый раз из пепла восставали. Мы снова победим, сомнения нет. Бойцы тыл еще сильнее стали, а над Россией льется Божий свет.

0: прогноз погоды.
1: Понедельник, 6 июля, синоптики обещают по области преимущественно малооблачную погоду. Местами, возможно, небольшие дожди. Температура воздуха ночью плюс 15, в дневные часы до 25 градусов тепла. Ветер западный, порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
3: Я вернулся. Мама, я вернулся.
4: Я вернулся.
5: Мама.
6: Мама.
7: Мама, я вернулся.
8: Истории вернувшихся домой.
9: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
10: Сергей Рыбалченко, 40 лет. Родился и вырос в селе Никольском Белгородской области. На СВО попал по мобилизации. Комиссован по болезни.
9: Ваше детство как проходило?
11: Мы являемся многодетной семьей. У меня брат, мы двойняшки, и сестра сама посещала секцию, а мы на примере собственной сестры родной увлеклись, и вот всю жизнь занимаемся спортом. Школа очень много дала, практически не было свободного времени. Уроки прошли, пришли, ну что там, мальчишки. Это ж не девчонки, они более ответственные, а мы там, господи, по-быстрому, как зря уроки сделали. И 4 часа мы уходили в спортивный зал, посещали 2-3 тренировки, и к 9 мы возвращались домой. Это было изо дня в день. И далее уже в средних классах и старших выступали уже и за сборную школы, далее за Белгородский муниципальный округ. Вот уже на областных соревнованиях.
9: А какой это был вид спорта?
11: Увлекались всеми видами спорта. Легкоатлетика, баскетбол, волейбол, футбол. Мы также участвовали на первенствах России. Есть определенные заслуги. Так и пролетела школьная жизнь. Далее возник вопрос поступления. Я к спорту хорошо относился, любил, но мне нравилось готовить, и я хотел идти на повар учиться. Но, тем не менее, сестра учитель, мама учитель, мама сестра родная, всю жизнь заучим проработала. Династия, у нас общий стаж на сегодняшний день больше 145 лет составляет. Так как мы двойняшки, мы должны были идти вместе в армию, и я принял решение в пользу брата, ну и, соответственно, мама уговорила тоже идти получать педагогическую профессию. Слава Богу, отучились. В этом же году мы поступили в институт, но жизнь была очень непростая, трудная. Отец рано ушел из жизни. Мы еще учились в школе. Соответственно, нужно было зарабатывать. Мама одна. В связи с этим мы устроились с братом на завод в соседнем поселке. Работали по ночам. К 8 часам ехали на учебу. Учились. Приезжали в 2-3 часа. И мы устроились совместителями в родную школу. Сутки на ногах, без сна. И вскоре дало это о себе знать. Приходилось уходить с последних пар, соответственно, пропуски. Декан вызвал, говорит, ты на отчисление. В итоге брат продолжил учиться, а я принял решение пойти служить в Вооруженные силы Российской Федерации.
9: Как проходила ваша служба? Помните?
11: Попал в крайний призыв на 2 года. Первые 2 месяца служил в президентском полку в роте почетного караула. Далее меня перевели в структурное подразделение. 2 года подряд участвовал в параде Победы на 9 мая на Красной площади. Принимал участие в захоронении первого президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина на Новодевичьем кладбище. Участвовал в инаугурации президента Российской Федерации Медведева Дмитрия Анатольевича. Служба была активная, интересная. Но, перейдя с армии, устроился сразу в школу в Никольскую, там, где я всю жизнь учился. Проработал там ровно 10 лет. И далее меня жизнь свела с одним человеком, который переехал с севера. И пришлось более точно выбрать вид спорта настольный теннис, уйти от уроков физической культуры и уже заняться более глубоко, масштабно, индивидуально. По сегодняшний день также продолжаю работать тренером по настольному теннису, высшая категория.
9: Я знаю, что у вас есть достижения в профессиональной сфере. Расскажите о них.
11: До начала СВО был признан лучшим педагогом Белгородской области дополнительного образования. Был занесен на аллею трудовой славы как лучший работник. Мои воспитанники одни из лучших в России. Занимали и побеждали на многих всероссийских турнирах. Участвовали в международных соревнованиях. Ну, жизнь была интересна, насыщена. И 21 сентября, я как раз только 19 числа прилетел с Екатеринбурга, возил воспитанницу на международные соревнования. У сестры, у родной, 21 сентября, день рождения. Пришел, поздравил, лег спать. Рано утром звонок в дверь. Зачитали приказ, в рамках которого я был призван в рамках частичной мобилизации уже непосредственно для участия в специальной военной операции.
0: Как вы приняли эту новость?
11: Принял спокойно, осознанно. Уже очень маленький мальчик и, в принципе, понимал, что вообще происходит. И... Но для чего тогда ребята рождаются, становятся мужчинами и служат в армии? У нас очень хороший пример. Великая Отечественная война. Наши деды приняли самое правильное решение. Это будущее наших детей, в целом нашей страны. В любом случае, это воспитание, это все идет из семьи, любовь к родине, патриотическое мышление, взгляд на жизнь. Спасибо родителям, маме особенно, за воспитание.
0: А как мама отреагировала?
11: Мама не пошла провожать, была в шоке. Я сказал, что все будет хорошо, не переживай. Раз Господь Бог дает такой путь пройти, значит, его нужно пройти.
0: Сколько вы на СВО были?
11: Ровно 4 месяца. Мы проходили сначала боевое слаживание на территории другого региона, потом здесь, на территории нашей области. И 18 октября 2022 года мы заехали на территорию Луганской Народной Республики.
0: Ранения есть у вас?
11: Да, мы выполнили задачу, поставленную командованием. Возвращались в укрытие. Там была тропинка, друг за другом шли и попали под вражескую артиллерию. Я шел первым, боевой товарищ Борис, Царство Небесное, он шел сзади меня в нескольких метрах. Ну и практически у нас прямое попадание, там буквально несколько метров от нас, разрыв снаряда. Помню только, что

0: помочь. Вот это вот самое страшное. И вот нас эвакуировали, и я до последнего думал и надеялся, и верил, что все-таки он выживет. Но раны оказались очень тяжелыми, серьезными, и мне изначально не говорили об этом. После этого нас отвезли в госпиталь, меня осмотрели. Тем не менее, я вернулся в свое подразделение. Командир мне дал 10 суток отлежаться, потому что там бессонные ночи.
1: Какой диагноз вам поставили врачи?
0: Получил очень такую тяжелую контузию. Минус 25 килограмм сразу, похудел. Ну, практически в последнее время уже вообще ничего не ел. Тяжело было. Вернулся, 5 дней я отлежался и принял решение вернуться к ребятам и выполнять дальше боевые задачи. В этот же день, когда приехал, попали под очередной мощный артобстрел. Слава богу, все живы остались. Ну и далее начались проблемы с головой. Бывало, что по щелчку раз, и ты как будто ты в каком-то новом месте, ты не понимаешь, где ты находишься. То есть вот такие вот небольшие скачки в памяти начали появляться. Головные боли на протяжении всего этого времени вообще не проходили. Таблетки пьешь, ничего не помогает. И после Нового года уже начались проблемы с речью. Я начал заикаться. С каждым днем все прогрессировало, все сильнее и сильнее. И вот в феврале месяце я практически уже не разговаривал. И в большей степени я уже перешел к ручке и к тетрадке. И в связи с этим был эвакуирован на территорию Российской Федерации для лечения, прохождения реабилитации. В общей сложности посетил 11 госпиталей. В марте месяце речь полностью пропала. И на протяжении всего времени до конца августа, 8 месяцев, я не разговаривал.
1: Что сейчас у вас со здоровьем?
0: Много лечения прошло, много спецпрепаратов, которые разработало Министерство обороны. И вот спасибо большое врачам. Очень сейчас все на высоком уровне, и врачи с должным образом относятся. Приходили ко мне логопеды, дефектологи. Я занимался 2 раза в неделю по 20-15 минут. Больше я не мог, я уставал. Я учился заново буквы говорить, гласные, согласные. Была назначена военно-врачебная комиссия, соответственно, 8 месяцев прошло, речь не возвращается, и заключением ВВК я был признан негоден к военной службе и был уволен из вооруженных сил Российской Федерации.
1: Кто вам помогал восстанавливаться?
0: В первую очередь, скорее всего, вера в Бога, потому что там были моменты, когда я приезжал уже в свое подразделение, и ко мне ребята подходят и говорят: мы уже тебя похоронили, нам уже сказали, что ты 200, все. То есть и такие моменты были. Семья, в первую очередь, церковь. Вот я до СВО я посещал храм, но это было разово, а вот пройдя те испытания, которые вот Господь мне дал, вот, я благодарен ему за это. Там действительно по-другому к этому относишься, и еще меняется полностью мировоззрение, взгляд на жизнь, отношение к жизни, к людям. До и после это, как знаете, искупался и пошел в горы покорять вершины.
1: Сергей, вы сегодня с такой любовью и нежностью говорили о своей маме. Давайте представим, что мама сидит сейчас перед вами. Вы можете ей сказать те слова, которые находятся у вас в глубине вашего сердца.
0: Как говорят, мужчины не плачут, да? Дорогая мама, спасибо тебе за то, что ты есть, за то, что ты воспитала в нас все те качества, которые присущи настоящему человеку. Говорю сейчас не только от себя, но и от сестры, от родной, от брата. Мы тебя очень сильно любим, дорожим тобой. Желаем тебе только здоровья, счастья и спасибо, что ты у нас есть.
2: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждый из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. «Мама, я вернулся».
3: Истории вернувшихся домой.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Странно, но не было больно. Было больше обидно. Не за себя, за своих, за ребят. Сыпало небо, сверху все видно. А я полз по земле, чтоб еще раз увидеть тебя.

трясет и трясет.

больше обидно, да не за себя, за друзей, за ребят. Так плакало небо,

0: прогноз погоды.
1: Понедельник, 6 июля, синоптики обещают по области преимущественно малооблачную погоду. Местами, возможно, небольшие дожди. Температура воздуха ночью плюс 15, в дневные часы до 25 градусов тепла. Ветер западный, порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Совместный проект «Радио Z» и музея-заповедника «Прохоровское поле».
1: Эхо огненной дуги подвигу предков посвящается.
2: 5 июля 1943 года началась битва на Курской дуге, длившаяся 50 дней. Она стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В ней с советской стороны участвовало более миллиона человек. В окопах, в танках, за штурвалами самолетов бойцы более 100 национальностей. Каждый из них достоин, чтобы о его подвиге помнили потомки. Михаил Федорович Борисов, артиллерист, герой Советского Союза. Родился в 1924 году на Алтае, в поселке Михайловском. К началу Курской битвы сержант Борисов занимал должность комсорга отдельного истребительно-противотанкового арт-дивизиона. За плечами юного бойца были уже полтора года фронтового артиллерийского опыта. Учеба в Томском артучилище, участие в Керченско-Феодосийской десантной операции, бои под Сталинградом, участие в операции по освобождению Донбасса. Был ранен и дважды тяжело контужен. Свой главный подвиг Михаил Федорович совершил 11 июля 1943 года. Подробнее о нем расскажет научный сотрудник музея-заповедника «Прохоровское поле» Наталья Дудина.
3: В этот день юго-западнее станции Прохоровка, одна из батарей дивизиона, в которой оказался комсорг, на марше встретилась с 19 вражескими танками. Перед нашими бойцами была поставлена задача – не дать прорваться немецким машинам в направлении на Прохоровку. В неравном поединке батарея была подавлена. Когда расчет последнего орудия вышел из строя, старший сержант Михаил Борисов встал к прицелу к пушке и продолжил бой один. Впоследствии он напишет: «В этом бою батарея, как говорится, легла костьми, но свою задачу мы и побратимы выполнили, продержавшись всего-то минут 10, да я и около того, и уничтожив 16 вражеских машин, 7 из них пали от моей руки». 8-й танк выстрелом в лобовую броню Михаилу Федоровичу удалось только лишь остановить в 60-70 метрах от его огневой позиции. Но это не помешало вражеской машине сделать ответный удар по орудию Борисова, в результате чего наводчик был ранен, а его пушка разбита. Последнее, что осталось в памяти отважного артиллериста, это кусочек голубого неба и летящее колесо его орудия. За этим боем наблюдал командир 2-го танкового корпуса генерал-майор Алексей Федорович Попов. По его приказу Борисова вывели из-под огня и отправили в госпиталь в Чернянку, откуда, не долечившись, через 10 дней он сбежал на фронт. Вернулся в свой дивизион и узнал, что за совершенный подвиг он представлен к званию Героя Советского Союза. Высшая степень отличия Михаилу Федоровичу была присвоена 10 января 1944 года. А во фронтовой газете был напечатан дружеский шарж «Витязь в тигровых шкурах». Герой изображен стоящим на груди металла с гусеничной лентой на груди, раскрашенной под тигровую шкуру. И здесь же была подпись: «Любуйтесь, радуйтесь, дивитесь. Картина сделана с натуры. Пред вами комсомольский витязь в 7 тигровых шкурах». Михаил Борисов продолжил свой фронтовой путь. Участвовал в освобождении Харькова, форсировал Днепр, освобождал Киев, с боями прошел через всю Польшу. Сражался в Висло-Одерской наступательной операции. Был еще дважды ранен. И весной 1945 года сбылась его фронтовая мечта. Со своей батареей он участвовал в штурме Берлина. И на одной из колонн Рейхстага оставил свой первый в жизни автограф, написав «Я из Сибири». И подписался «Михаил Борисов». Как он потом говорил: «Я решил, что на этом моя война закончилась. Только позже я понял, что она осталась во мне на всю жизнь». В послевоенные годы фронтовик трудился во многих отраслях народного хозяйства. Поэзия помогла ему восстановиться после войны, адаптироваться к мирной жизни, пережить тяжелые годы болезни. Он выпустил более 30 сборников стихотворений. Их основу составляют пережитые в годы войны.
4: 43-й горечью полынной на меня пахнуло издалека, черною, обугленной равниной, видится мне Курская дуга. Тигры прут по-дикому упрямы, но со мною в этот самый миг прямо к окуляру панорамы целый полк, наверное, приник. Громыхнуло сразу на полсвета, танки словно факелы горят. И живет в душе моей все это, несмотря на вьюжный снегопад. Те бои, как мера нашей силы, потому она и дорога. Насмерть прикипевшая к России, Курская великая дуга.
3: Михаила Федоровича не стало 10 марта 2010 года, но память о нем и о его подвиге живет в сердцах потомков и навсегда останется яркой страницей истории Курской битвы.
5: Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.
1: Эхо огненной дуги подвигу предков посвящается.

будет стек. Если закроешь уши, будешь ты слышать кожей. К Богу взывают души, ты их услышишь тоже. Родина

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции со 2 по 15 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Новый проект на радио Z. Летом 1943 года на полях под Курском, Орлом и Белгородом развернулось величайшее танковое сражение в истории человечества. Более миллиона танкистов, пехотинцев и летчиков навсегда вписаны в летопись Великой Победы. Русские и украинцы, татары и чуваши, калмыки и осетины, более 100 народов стояли насмерть за Родину, за наше будущее. Помните с нами. Слушайте «Эхо огненной дуги» о героях Курской битвы на радио Z.

0: прогноз погоды.
1: Понедельник, 6 июля, синоптики обещают по области преимущественно малооблачную погоду. Местами, возможно, небольшие дожди. Температура воздуха ночью плюс 15, в дневные часы до 25 градусов тепла. Ветер западный, порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая. Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
2: Город-курорт Нальчик – столица Кабардино-Балкарской республики. Он был основан в 1724 году на месте, где располагались аулы главных князей Кабарды.
1: По одной из версий, город получил название от горной реки Нальчик, что в переводе с языков коренных народов означает «подкова». Это подчеркивает и географическое расположение в полукруге гор, напоминающее подкову.
2: В начале 19 века Нальчик был одним из пограничных укреплений Кавказской линии. Став столицей Кабардино-Балкарии, город уверенно рос и развивался.
1: Когда началась Великая Отечественная война, в тыловой Нальчик были эвакуированы промышленные оборонные объекты, деятели культуры и искусства из центральных областей страны.
2: В санаториях и медицинских учреждениях развернулись госпитали. С лета 41-го до осени 42-го года через них прошло около 60 тысяч раненых. В городе активно обучали медсестер, альпинистов и связистов.
1: Предприятия Нальчика работали в несколько смен, выпускали продукцию для фронта. Например, рабочие гидротурбинного завода ежемесячно изготавливали до 30 тысяч мин. Также военная продукция производилась на мебельной и кондитерской фабрике, мясокомбинате, обозостроительном заводе. За три месяца 1942 года было изготовлено более 12 тысяч противотанковых мин и 900 железобетонных колпаков для дотов. В течение нескольких дней в городе было собрано 15 тысяч бутылок с зажигательной смесью.
2: 7 августа 1942 года началась подготовка к обороне города. На его окраине женщины, дети, подростки и оставшиеся мужчины днем и ночью ломали и выжигали кукурузу на полях, копали противотанковые рвы, строили дзоты.
1: Фашисты считали город воротами к Кавказскому нефтеносному бассейну и бросили на захват колоссальные силы. 10 августа 1942 враг захватил Пятигорск. На прорыв оборонительных рубежей по Малке, Баксану и Тереку захватчики бросили две танковые дивизии, большое количество пехотных, военно-воздушных и других частей.
2: Преодолев линию обороны, в конце октября гитлеровцы вплотную подошли к Нальчику. Как вспоминают очевидцы тех событий, все началось ярким солнечным утром в субботу 24 октября. В небе над городом появился немецкий самолет-разведчик «Фоке-Вульф», прозванный в народе «Рамой» за характерный вид фюзеляжа. В него стреляли все, у кого было оружие. А на следующее утро со стороны равнины появилось большое количество самолетов. Люди почему-то подумали, что это наши, но самолеты, сделав разворот над горами и зайдя против солнца, начали бомбардировку города. Жители прятались в подвалах домов и специально вырытых на улицах окопах.
1: Следующие трое суток продолжались ожесточенные бои. 70 вражеских бомбардировщиков обрушили на город смертоносный груз. На один только аэродром Нальчика гитлеровцы совершили 42 налета. Фашисты бросили в бой до 270 танков, несколько десятков тысяч солдат. Разрушив систему связи и пользуясь подавляющим численным превосходством, немецкие войска вышли в тыл 37-й армии и стали оттеснять ее на лесистые склоны гор.
2: В полной изоляции от других советских войск бойцы дивизии совершили массовый подвиг. Благодаря умелому и твердому руководству дивизия смогла в полном составе за 5 дней переправиться через высокогорный перевал Давгус-Арунбаши, неся на руках вооружение, снаряжение и 400 лежачих раненых. Совершив беспримерный переход, храбрая грузинская дивизия сохранилась как боеспособная единица.
1: После ожесточенных боев немцы захватили промгородок, железнодорожную станцию и большую часть города. К 9 часам вечера 28 октября 1942 года при поддержке румынской пехоты фашистам удалось полностью овладеть Нальчиком. Остатки советских войск были вынуждены отойти. Началась оккупация.
2: Аресты, пытки, массовые расстрелы. Всего за период оккупации немецко-фашистскими захватчиками было убито более 2000 мирных людей и столько же военнопленных.
1: Кроме того, было изъято все ценное имущество. Взорваны и сожжены предприятия, дома, школы, театры и больницы. Исторические ценности культуры и искусства увезли в Германию. В предместьях города были взорваны санатории и вырублен парк.
2: 19 ноября 1942 года началось наступление советских войск. Немцы опоясали Нальчик рядами мощных инженерных сооружений, минировали все подступы. Наши бойцы при поддержке артиллерии и танков преодолели все препятствия. Ночью 4 января 1943 года ворвались в город и после решительной атаки овладели им.
1: Из корреспонденции Марьяна Богдановича Киневича, в то время первого секретаря обкома ВЛКСМ.
3: Со слезами радости встречали жители города своих освободителей. Женщины обнимали и благодарили бойцов. На углу Кабардинской и Балкарской улиц к солдатам подошла старушка. Дрожащими руками она обнимала их одного за другим и говорила: «Спасибо, сыночки, спасибо, родные, освободили нас.

0: после освобождения началось восстановление. 15 марта 1943 года были налажены телефонная связь, мосты и дороги. В июне 1943 года возобновили работу театр и филармония, школы и больницы. Предприятия вернулись к работе в обычном режиме и по своему прямому назначению.
1: За мужество и героизм в годы Великой Отечественной войны в столице Кабардино-Балкарии город Нальчик в 1985 году была награждена Орденом Отечественной войны первой степени. 8 нальчан удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Свыше 10 тысяч награждены орденами и медалями. 9 тысяч горожан отдали свои жизни за свободу и независимость нашей Родины.
0: Сегодня о бессмертном подвиге защитников нам напоминают десятки памятников, братских захоронений и мемориалов. При въезде в город со стороны Пятигорска установлен памятник воинам 115-й Кабардино-Балкарской кавалерийской дивизии. Ее судьба сложилась трагически. Защищая подступы к Сталинграду, она вступила в неравный бой с немецкими танками. Тогда погибло около 4000 солдат республики.
1: Напротив Национального музея на улице Горького, как дань памяти отважным зенитчикам, защищавшим город, установлен монумент «Зенитка». Рядом находится памятник жителям Нальчика, погибшим в годы Великой Отечественной войны. На месте упорных боев возле современного автовокзала застыл на постаменте танк Т-34. Именами героев названы городские улицы, им посвящают стихи и песни. Реквиемом погибшим бойцам стало стихотворение Ларисы Шабзуховой «Память никогда не умирает».
0: Взгляд застыл печально величавый, грозно дышит нам в лицо война. Мы стоим у обелиска славы, губы шепчут ваши имена. Слышим орудийные раскаты в шуме гроз сегодняшнего дня. С вами памятью своею мы, ребята. Мы стоим у вечного огня. Гулкими гранитными сердцами отбиваете нам из тишины. Люди мира, помните, мы с вами. Ничего страшнее нет войны. Траурная музыка играет. Как же эта истина проста. Память никогда не умирает. Мы стоим у вечного огня.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции со 2 по 15 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Понедельник, 6 июля, синоптики обещают по области преимущественно малооблачную погоду. Местами, возможно, небольшие дожди. Температура воздуха ночью плюс 15, в дневные часы до 25 градусов тепла. Ветер западный, порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. В Белгороде, в музее Диораме, подвели итоги второго литературно-творческого конкурса «Белогорье на страже России». Сегодня у нас в гостях организатор конкурса, руководитель сообщества «Деловые женщины Белогорья», многодетная мама Еременко Ирина Валерьевна, организатор конкурса, руководитель детского центра «Акела», многодетная мама Бирюкова Ольга Владимировна и финалисты конкурса Эргашева Ярослава, Тимошенко Владимир, Воронова Елизавета и Островский Владислав. Здравствуйте, дорогие друзья!
2: Здравствуйте!
1: Ух ты, как здорово, дружно! Начнем мы, конечно, нашу беседу с руководителя сообщества «Деловые женщины Белогорья». Вы у нас, Ирина Валерьевна, уже не первый раз в гостях. Расскажите, пожалуйста, о мероприятии, которое проходило. А вот о подготовке расскажет потом Ольга Владимировна.
3: Всем добрый день. Наш конкурс проходил второй раз в Белгороде. Мы охватили всю Белгородскую область, и это был порыв души. Если первый – грантовый конкурс, второй – нам помогали все деловое сообщество женщин Белогорья.
1: А вот в чем отличие этого? Вот грантовый конкурс и не грантовый?
3: Ну, грантовая поддержка – финансирование конкурса за счет средств регионального бюджета.
1: Угу.
3: А сейчас нам помогали партнеры, спонсоры, коллеги, наша деловая среда, которые и помогали закупать подарки, и организационные моменты все решали, финансировали рамки, какие-то благотворительные взносы вносили на оформление, на дизайн и на печать самих дипломов для ребят. И, конечно, благодарим партнеров, которые оказали помощь и в организации самого мероприятия, предоставили помещение, организовали съемку, фото, видео варианты. И благодарны подаркам, которые были предоставлены нашим 12 финалистам. И отличия, конечно, есть, потому что второй конкурс, наверное, был такой порыв душевный, что конкурс должен жить, и ребята должны свои таланты через творчество нести миру. И в этом году мы ребят брали с 7 лет. В прошлом конкурсе с 10 до 17, в этом конкурсе с 7 лет до 17. И плюс выделили авторские произведения. Это очень ценно, дало такой толчок ребятам, которые самородки и пишут сами стихотворения о Великой Отечественной войне, об СВО. И прочтение от души. Это было очень ценно в данном конкурсе.
1: Мы обязательно познакомим наших радиослушателей со всеми финалистами, со всеми произведениями, которые они сегодня нам прочитали. Слушайте Радио Z и ждите совсем скоро стихи от наших ребят. А мы продолжаем нашу беседу. Ирина Валерьевна, а вот вы сказали, что в прошлом году с 10 лет были участники, а в этом году вы немножечко снизили эту планку возрастную. Почему такой выбор?
3: Потому что обратная связь после первого конкурса пошла сразу. И ребята до 10 лет, они принимали участие вне конкурса, еще в первом. И такой посыл был в душе. Мы боялись, что произведения серьезные, и они не справятся. Но ребята справились. И вот эти самые малыши с 7 лет до 9, это первая группа, был тоже большой наплыв. Все прочтения от души, и маленькие наши финалисты, 3 человека, которые вышли в финал, они очень достойно заявили о себе, прочли стихотворение.
1: Это вот Анечка Светличная, да? Паша,
3: да.
1: Кузенко и Дорож Дарья. Ребята, конечно, действительно молодцы. И вы молодцы. Знаете почему? Потому что все-таки 7, 8, 9 лет, но игровая деятельность-то в приоритете. Это было даже сегодня видно по Дашеньке, которая настолько была увлечена тем, что происходит у нас в студии, а это что, а это. И я представляю, насколько было сложно и подготовить, и организовать, и, собственно говоря, научить самих детей. Ольга Владимировна, поделитесь своими эмоциями. Вы многодетная мама у нас. В моем понимании, многодетная мама – это человек-героиня, которая должна уметь все. Спать стоя, готовить с закрытыми глазами, одной рукой резать салат, второй рукой укачивать ребенка. И вот в этом всем, как вы нашли силы для того, чтобы вот сюда погрузиться полностью?
2: Действительно, жизнь многодетной мамы, она многообразна, задача сыпется как из рога изобилия. Но для меня это не просто проект. Лично для меня это возможность совершить какое-то действие, которое поможет другим людям. И это мне придавало силы. Миссия изначально нашего проекта, когда мы его задумывали 2 года назад и подавали на грантовую поддержку, это патриотический конкурс. Но когда мы его провели, мы поняли, что мы выполнили и другие задачи. Во-первых, мы связали, провели ту ниточку между исполнителями и авторами. Мы их связывали через соцсети, и впоследствии они находили друг друга и встречались вне рамок конкурса и проводили патриотические мероприятия для наших воинов. Это очень ценно. То есть конкурс жил, даже когда мы его завершили. Помимо этого, мы давали возможность впоследствии, благодаря Радио Z, духовно лечить свои внутренние какие-то духовные раны взрослым. Когда мы задумывали второй конкурс, проанализировав опыт первого, я поняла, что это многозадачный проект, когда мы одним действием можем достичь нескольких целей. И в этом я убедилась, когда увидела слезы, которые лечат зрителей, взрослых зрителей во время исполнения детьми своих произведений. Казалось бы, это конкурс детский, но оказалось, он нужен больше даже взрослым. Вот это очень важно для нас, для взрослых, видеть, что это наше будущее. Ребят, у меня 4 сына с разницей 12 лет. Для меня это уже не просто проект, это смысл жизни. Найти этих звездочек. Мы очень тщательно отнеслись к членам жюри. У нас было 3 ветки членов жюри, мы их прям поделили. У нас были литераторы, которые разбираются в слове, которые понимают, как должно быть слажена русская речь. Это, конечно, самые притязательные члены жюри. Там прям было все очень строго. Это были общественники. Нам очень сильно помогли члены общественной палаты. Мы безумно им благодарны, потому что они смотрели на детей по-другому, как люди, которые работают с людьми, которые чувствуют это немножечко, несмотря на русское слово, а вот душою, сердцем. И у нас были люди, связанные с СВО, военные. Это люди, которые оценивают абсолютно по-другому. Для них не важен стих, для них не важен слог. Им важно как, что он передает, этот ребенок. И поэтому благодаря вот такому трехстороннему изучению работ детей у нас удалось собрать звездочки Белогорья. Кого слушаешь, это все до глубины души, мурашки от макушки до пяток.
1: Дорогие радиослушатели, я напомню, что сегодня у нас в гостях организатор конкурса, руководитель сообщества «Деловые женщины Белогорья» Еременко Ирина Валерьевна, организатор конкурса, руководитель детского центра «Акела», многодетная мама Бирюкова Ольга Владимировна и финалисты конкурса. А продолжение нашей беседы слушайте в следующем выпуске. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Понедельник, 6 июля, синоптики обещают по области преимущественно малооблачную погоду. Местами, возможно, небольшие дожди. Температура воздуха ночью плюс 15, в дневные часы до 25 градусов тепла. Ветер западный, порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Пока душа

0: решай!
1: Мама, я вернулся.
2: Я вернулся.
3: Мама, я вернулся.
2: Я вернулся.
4: Мама, я вернулся.
5: Я вернулся.
6: Мама.
7: Мама.
6: Мама.
7: Мама, я вернулся.
8: Истории вернувшихся домой.
9: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они сделали свой выбор. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
10: Сергей Рыбалченко, 40 лет. Родился и вырос в селе Никольском Белгородской области. На СВО попал по мобилизации. Комиссован по болезни.
9: Ваше детство как проходило?
11: Мы являемся многодетной семьей. У меня брат, мы двойняшки, и сестра сама посещала секцию, а мы на примере собственной сестры родной увлеклись, и вот всю жизнь занимаемся спортом. Школа очень много дала, практически не было свободного времени. Уроки прошли, пришли, ну что там, мальчишки. Это ж не девчонки, они более ответственные, а мы там, господи, по-быстрому, как зря уроки сделали. И 4 часа мы уходили в спортивный зал, посещали 2-3 тренировки, и к 9 мы возвращались домой. Это было изо дня в день. И далее уже в средних классах и старших выступали уже и за сборную школы, далее за Белгородский муниципальный округ, вот уже на областных соревнованиях.
9: А какой это был вид спорта?
11: Увлекались всеми видами спорта. Легкоатлетика, баскетбол, волейбол, футбол. Мы также участвовали на первенствах России. Есть определенные заслуги. Так и пролетела школьная жизнь. Далее возник вопрос поступлений. Я к спорту хорошо относился, любил, но мне нравилось готовить, и я хотел идти на повар учиться. Но, тем не менее, сестра учитель, мама учитель, мама сестра родная, всю жизнь заучим проработала. Династия, у нас общий стаж на сегодняшний день больше 145 лет составляет. Так как мы двойняшки, мы должны были идти вместе в армию. И я принял решение в пользу брата, ну и, соответственно, мама уговорила. Тоже идти получать педагогическую профессию. Слава Богу, отучились. В этом же году мы поступили в институт, но жизнь была очень непростая, трудная. Отец рано ушел из жизни. Мы еще учились в школе. Соответственно, нужно было зарабатывать. Мама одна. В связи с этим мы устроились с братом на завод в соседнем поселке. Работали по ночам. К 8 часам ехали на учебу. Учились. Приезжали в 2-3 часа. И мы устроились совместителями в родную школу. Сутки на ногах, без сна. И вскоре дало это о себе знать. Приходилось уходить с последних пар. Соответственно, пропуски. Декан вызвал, говорит, ты на отчисление. В итоге брат продолжил учиться. А я принял решение пойти служить в Вооруженные силы Российской Федерации.
9: Как проходила ваша служба? Помните?
11: Попал крайний призыв на 2 года. Первые 2 месяца служил в президентском полку, в роте почетного караула. Далее меня перевели в структурное подразделение. 2 года подряд участвовал в параде Победы на 9 мая на Красной площади. Принимал участие в захоронении первого президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина на Новодевичьем кладбище. Участвовал в инаугурации президента Российской Федерации Медведева Дмитрия Анатольевича. Служба была активная, интересная. Но, перейдя с армии, устроился сразу в школу в Никольскую, там, где я всю жизнь учился. Проработал там ровно 10 лет. И далее меня жизнь свела с одним человеком, который переехал с севера. И пришлось более точно выбрать вид спорта настольный теннис, уйти от уроков физической культуры и уже заняться более глубоко, масштабно, индивидуально. По сегодняшний день также продолжаю работать тренером по настольному теннису, высшая категория.
9: Я знаю, что у вас есть достижения в профессиональной сфере. Расскажите о них.
11: До начала СВО был признан лучшим педагогом Белгородской области дополнительного образования. Был занесен на аллею трудовой славы как лучший работник. Мои воспитанники, одни из лучших в России, занимали и побеждали на многих всероссийских турнирах, участвовали в международных соревнованиях. Ну, жизнь была интересна, насыщена. И 21 сентября, я как раз только 19 числа прилетел с Екатеринбурга, возила воспитанницу на международные соревнования. У сестры, у родной, 21 сентября, день рождения. Пришел, поздравил, лег спать. Рано утром звонок в дверь. Зачитали приказ, в рамках которого я был призван в рамках частичной мобилизации уже непосредственно для участия в специальной военной операции.
9: Как вы приняли эту новость?
11: Принял спокойно, осознанно. Уже очень маленький мальчик и, в принципе, понимал, что вообще происходит. Но для чего тогда ребята рождаются, становятся мужчинами и служат в армии? У нас очень хороший пример. Великая Отечественная война. Наши деды приняли самое правильное решение. Это будущее наших детей, в целом нашей страны. В любом случае, это воспитание, это все идет из семьи, любовь к родине, патриотическое мышление, взгляд на жизнь. Спасибо родителям, маме особенно за воспитание.
9: А как мама отреагировала?
11: Мама не пошла провожать, была в шоке. Я сказал, что все будет хорошо, не переживай. Раз Господь Бог дает такой путь пройти, значит, его нужно пройти.
9: Сколько вы на СВО были?
11: Ровно 4 месяца. Мы проходили сначала боевое слаживание на территории другого региона, потом здесь, на территории нашей области. И 18 октября 2022 года мы заехали на территорию Луганской Народной Республики.
9: Ранения есть у вас?
11: Да, мы выполнили задачу, поставленную командованием. Возвращались в укрытие. Там была тропинка, друг за другом шли и попали под вражескую артиллерию. Я шел первым, боевой товарищ Борис, Царство Небесное, он шел сзади меня в нескольких метрах. Ну и практически у нас прямое попадание, там буквально несколько метров от нас, разрыв снаряда. Помню только, что сдуло меня, как вот листик, да, когда вот осень наступает, с деревьев сухие слетают листочки при малейшем касании. Здесь, когда уже глаза открыл, лежу, вот тут непонятно что, спина горит, боевой друг, благодаря которому я и на сегодняшний день остался жив. Ему достались осколки. Нас эвакуировали. У него были сильные ранения. Много крови потерял.
9: Что для вас было самым страшным на войне?
11: Я вот на сегодняшний день понял, что самое страшное – это не когда погибают, да, боевые товарищи, когда он живой, а ты ему не можешь помочь. Вот это вот самое страшное. И вот нас эвакуировали, и я до последнего думал и надеялся, и верил, что все-таки он выживет. Но раны оказались очень тяжелыми, серьезными, и мне изначально не говорили об этом. После этого нас отвезли в госпиталь, меня смотрели. Тем не менее, я вернулся в свое подразделение. Командир мне дал 10 суток отлежаться, потому что ну, там бессонные ночи.
9: Какой диагноз вам поставили врачи?
11: Получил очень такую тяжелую контузию. Минус 25 килограмм, сразу похудел. Ну, практически в последнее время уже вообще ничего не ел. Тяжело было. Вернулся. 5 дней я отлежался и принял решение вернуться к ребятам и выполнять дальше боевые задачи. В этот же день, когда приехал, попали под очередной мощный артобстрел. Слава богу, все живы остались. Ну и далее начались проблемы с головой. Бывало, что по щелчку раз, и ты как будто ты в каком-то новом месте, ты не понимаешь, где ты находишься. То есть вот такие вот небольшие скачки в памяти начали появляться. Головные боли на протяжении всего этого времени вообще не проходили. Таблетки пьешь, ничего не помогает. И после Нового года уже начались проблемы с речью. Я начал заикаться. С каждым днем все прогрессировало, все сильнее и сильнее. И вот в феврале месяце я практически уже не разговаривал. И в большей степени я уже перешел к ручке и к тетрадке. И в связи с этим был эвакуирован на территорию Российской Федерации для лечения, прохождения реабилитации. В общей сложности посетил 11 госпиталей. В марте месяце речь полностью пропала. И на протяжении всего времени до конца августа, 8 месяцев, я не разговаривал.
9: Что сейчас у вас со здоровьем?
11: Много лечения прошел, много спецпрепаратов, которые разработало Министерство обороны. И вот спасибо большое врачам. Очень сейчас все на высоком уровне, и врачи с должным образом относятся. Приходили ко мне логопеды, дефектологи. Я занимался 2 раза в неделю по 20-15 минут. Больше я не мог, я уставал. Я учился заново буквы говорить, гласные, согласные. Была назначена военно-врачебная комиссия, соответственно, 8 месяцев прошло, речь не возвращается, и заключением ПВК я был признан негоден к военной службе и был уволен из вооруженных сил Российской Федерации.
9: Кто вам помогал восстанавливаться?
11: В первую очередь, скорее всего, вера в Бога, потому что там были моменты, когда я приезжал уже в свое подразделение, и ко мне ребята подходят и говорят: мы уже тебя похоронили, нам уже сказали, что ты 200, и все. То есть и такие моменты были. Семья, в первую очередь, церковь. Вот я до СВО, я посещал храм, но это было разово, а вот пройдя те испытания, которые вот Господь мне дал, я благодарен ему за это. Там действительно по-другому к этому относишься, и еще меняется полностью мировоззрение, взгляд на жизнь, отношение к жизни, к людям. До и после, это, как знаете, искупался и пошел в горы покорять вершины.
9: Сергей, вы сегодня с такой любовью и нежностью говорили о своей маме. Давайте представим, что мама сидит сейчас перед вами. Вы можете ей сказать те слова, которые находятся у вас в глубине вашего сердца.
11: Как говорят, мужчины не плачут, да? Дорогая мама, спасибо тебе за то, что ты есть, за то, что ты воспитала в нас все те качества, которые присущи настоящему человеку. Говорю сейчас не только от себя, но и от сестры, от родной, от брата. Мы тебя очень сильно любим, дорожим тобой. Желаем тебе только здоровья, счастья и спасибо, что ты у нас есть.
0: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. «Мама, я вернулся».
8: Истории вернувшихся домой.

святым. Я в это верю беззаветно. Господь вернет тебя.

0: Я плачу от счастья, когда ты вернешься.
1: Радио С. Радио С. Работаем за правое дело. За правое дело.
2: И в жару, и в любой холод, и в любой холод, здесь хорошо знает он, где у него острые стрелы. И летят стрелы в нас со всех сторон забавно.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Звуком высекаем огонь из людских сердец.
2: В шумном зале за столом

0: прогноз погоды.
1: Понедельник, 6 июля, синоптики обещают по области преимущественно малооблачную погоду. Местами, возможно, небольшие дожди. Температура воздуха ночью плюс 15, в дневные часы до 25 градусов тепла. Ветер западный, порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: огонь пойду.
1: Совместный проект «Радио Z» и музея-заповедника «Прохоровское поле».
2: Эхо огненной дуги подвигу предков посвящается.
3: 5 июля 1943 года началась битва на Курской дуге, длившаяся 50 дней. Она стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В ней с советской стороны участвовало более миллиона человек. В окопах, в танках, за штурвалами самолетов бойцы более 100 национальностей. Каждый из них достоин, чтобы о его подвиге помнили потомки. Михаил Федорович Борисов, артиллерист, герой Советского Союза. Родился в 1924 году на Алтае, в поселке Михайловском. К началу Курской битвы сержант Борисов занимал должность комсорга отдельного истребительно-противотанкового арт-дивизиона. За плечами юного бойца были уже полтора года фронтового артиллерийского опыта. Учеба в Томском артучилище, участие в Керченско-Феодосийской десантной операции, бои под Сталинградом, участие в операции по освобождению Донбасса. Был ранен и дважды тяжело контужен. Свой главный подвиг Михаил Федорович совершил 11 июля 1943 года. Подробнее о нем расскажет научный сотрудник музея-заповедника «Прохоровское поле» Наталья Дудина.
4: В этот день юго-западнее станции Прохоровка одна из батарей дивизиона, в которой оказался комсорг, на марше встретилась с 19 вражескими танками. Перед нашими бойцами была поставлена задача не дать прорваться немецким машинам в направлении на Прохоровку. В неравном поединке батарея была подавлена. Когда расчет последнего орудия вышел из строя, старший сержант Михаил Борисов встал к прицелу к пушке и продолжил бой один. Впоследствии он напишет: «В этом бою батарея, как говорится, легла костьми. Но свою задачу мы, побратимы, выполнили, продержавшись всего-то минут 10, да я и около того, и уничтожив 16 вражеских машин. 7 из них пали от моей руки». 8-й танк выстрелом в лобовую броню Михаилу Федоровичу удалось только лишь остановить в 60-70 метрах от его огневой позиции. Но это не помешало вражеской машине сделать ответный удар по орудию Борисова, в результате чего наводчик был ранен, а его пушка разбита. Последнее, что осталось в памяти отважного артиллериста, это кусочек голубого неба и летящее колесо его орудия. За этим боем наблюдал командир 2-го танкового корпуса генерал-майор Алексей Федорович Попов. По его приказу Борисова вывели из-под огня и отправили в госпиталь в Чернянку. Откуда, не долечившись, через 10 дней он сбежал на фронт. Вернулся в свой дивизион и узнал, что за совершенный подвиг он представлен к званию Героя Советского Союза. Высшая степень отличия Михаилу Федоровичу была присвоена 10 января 1944 года. А во фронтовой газете был напечатан дружеский шарж «Витязь в тигровых шкурах». Герой изображен стоящим на груди металла с гусеничной лентой на груди, раскрашенной под тигровую шкуру. И здесь же была подпись: «Любуйтесь, радуйтесь, дивитесь. Картина сделана с натуры. Пред вами комсомольский витязь в 7 тигровых шкурах». Михаил Борисов продолжил свой фронтовой путь. Участвовал в освобождении Харькова, форсировал Днепр, освобождал Киев, с боями прошел через всю Польшу. Сражался в Висло-Одерской наступательной операции. Был еще дважды ранен. И весной 1945 года сбылась его фронтовая мечта. Со своей батареей он участвовал в штурме Берлина. И на одной из колонн Рейхстага оставил свой первый в жизни автограф, написав «Я из Сибири». И подписался «Михаил Борисов». Как он потом говорил: «Я решил, что на этом моя война закончилась. Только позже я понял, что она осталась во мне на всю жизнь». В послевоенные годы фронтовик трудился во многих отраслях народного хозяйства. Поэзия помогла ему восстановиться после войны, адаптироваться к мирной жизни, пережить тяжелые годы болезни. Он выпустил более 30 сборников стихотворений. Их основу составляют пережитые в годы войны.
5: 43-й горечью полынной,
4: На меня пахнуло издалека. Черною, обугленной равниной видится мне Курская дуга. Тигры прут по-дикому упрямы, но со мною в этот самый миг прямо к окуляру панорамы целый полк, наверное, приник. Громыхнуло сразу на полсвета, танки словно факелы горят. И живет в душе моей все это, несмотря на вьюжный снегопад. Те бои, как мера нашей силы, потому она и дорога. Насмерть прикипевшая к России, Курская Великая Дуга. Михаила Федоровича не стало 10 марта 2010 года, но память о нем и о его подвиге живет в сердцах потомков и навсегда останется яркой страницей истории Курской битвы.
0: Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.
2: Эхо огненной дуги подвигу предков посвящается.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио Z.
1: Налей мне, судьба, удачи, почти до краев налей. Здоровье плесни в придачу, да

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 20.

новый проект на радио Z. Летом 1943 года на полях под Курском, Орлом и Белгородом развернулось величайшее танковое сражение в истории человечества. Более миллиона танкистов, пехотинцев и летчиков навсегда вписаны в летопись Великой Победы. Русские и украинцы, татары и чуваши, калмыки и осетины, более 100 народов стояли насмерть за Родину, за наше будущее. Помните с нами, слушайте «Эхо огненной дуги» о героях Курской битвы на радио Z.

Я должен дохнуть 20 лет от скуки за то, что изменить я хотел один, за то, что нас не взяли на поруки. Мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. У нас рождение врезано на коже. Мы знаем все пути в ультрамарин. За то, что ваш бог умер, а дьявол он.

я один, но я один, один из вас. Плевать нам на твой бизнес, слышишь, мисс?

а мы возьмем Манхэттен. А потом Берлин. Спасибо вам за все, что вы прислали. Спасибо за эмбарго и за Крым. Теперь, как говорится,

пойми, все то, что любим мы, неважно. Ночные драки, женщины и джин. Но просто должен знать отныне каждый, что мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. Мы возьмем Манхэттен.

0: прогноз погоды.
1: Понедельник, 6 июля, синоптики обещают по области преимущественно малооблачную погоду. Местами, возможно, небольшие дожди. Температура воздуха ночью плюс 15, в дневные часы до 25 градусов тепла. Ветер западный, порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

слезы на ресницах, виски с шоколадом. Хочется напиться и в открытых

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио З.
1: Впереди океан, командир мой спокоен. Безрассудство и риск у него не в чести.

собою. Я от бака даю-то в лихорадке дрожу, но приказ есть приказ, я корабль конвоя. Это значит, себе я не принадлежу. Третьи сутки идем, солнце палубу греет. Не поход боевой, а шикарный круиз. И расслабился транспорт, навалился на леер. Что с гражданских возьмешь, только я не турист. Я-то знаю чего, тишина это стоит. Я готов каждый миг опознать их дозор. Аппараты натовсь, я корабль конвоя. Я-то знаю, что значит подставить свой борт. Ну, накаркал. Полундра, выдал пеленг-акустик. Чуть правее по курсу, шум винтов срезал ночь. Веселее, ребята, не давай воли грязи.

0: Почему я неволен? Почему я в конвое? Почему сам себе я не принадлежу? Громом сотен стволов салютует мне база. Обознались, наверное, я ведь шел как овца. В море я за врагом не погнался ни разу и в жестоком сражении не стоял до конца. Ну кто спасет мою честь? Кто их кровью умоет? Командир, я прошу, загляни мне в глаза. И сказал он в ответ: ты корабль конвоя. Мы дошли, значит, этим ты все доказал.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: прогноз погоды.
1: Понедельник, 6 июля, синоптики обещают по области преимущественно малооблачную погоду. Местами, возможно, небольшие дожди. Температура воздуха ночью плюс 15, в дневные часы до 25 градусов тепла. Ветер западный, порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.
4: Я так...

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио З.
1: Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь. Неужели

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: родина и честь.
1: Новый проект на радио Z. Летом 1943 года на полях под Курском, Орлом и Белгородом развернулось величайшее танковое сражение в истории человечества. Более миллиона танкистов, пехотинцев и летчиков навсегда вписаны в летопись Великой Победы. Русские и украинцы, татары и чуваши, калмыки и осетины, более 100 народов стояли насмерть за родину, за наше будущее. Помните с нами. Слушайте «Эхо огненной дуги» о героях Курской битвы на радио «Зет».

лишь закат. А я увернулся от пули, распять и этому рад. Красивые фото в соцсети со смыслом по теме посты.

0: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане. У поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне. И от страха

0: прогноз погоды.
1: Понедельник, 6 июля, синоптики обещают по области преимущественно малооблачную погоду. Местами, возможно, небольшие дожди. Температура воздуха ночью плюс 15, в дневные часы до 25 градусов тепла. Ветер западный, порывами до 11 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Сирены тишь, разрезана в клочья, и лампа от взрыва снаряда мигает. Динамик мобильного вновь клокочет. Доктор гражданский, разрывная, приемный покой.

Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Когда скучает женщина у темного окна, и нету слез

идет война. Где я теперь за всех, за всех и за себя? Дорогой прямой

ухожу воевать. Когда считает женщина шагами каждый час,

ухожу воевать. Когда встречает женщина, не зная, встретит ли

0: ухожу воевать. И я ухожу воевать.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
2: С

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Казалось бы, ну что скучать? Всего 7 дней разлуки, а вот скучается, хоть волком вой. Посуды кухонная гора, все не доходит руки.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

сознавать, что как-то не горю, что не люблю я рисовать, а также петь и танцевать. Зато умею продавать и складно говорю. Мне не придумать, не родить ни слог, ни звук, ни лик, но я способен

сгинул ни за грош, приняв неравный бой, но был по-своему хорош и был самим собой. Второй неслышно был убит обманом и молвой, зато теперь

мертвая голова. Автоматы выли, как суки в мороз, пистолеты били в упор. И мертвое солнце сквозь трупы берез мешало вести разговор. И мертвое солнце сквозь трупы берез мешало вести разговор.

и падали на песок. Он грешниц любил, и они его, и грешником был он сам. А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? Так брось же, Георгий, знамя свое, и

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: «Больная тема». Авторская программа Людмилы Першиной. На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
1: Аристотель говорил, что красота – это неотъемлемое свойство мира, проявление высшей гармонии и упорядоченности. Цицерон утверждал, что изящество и красота не могут быть отделены от здоровья. Чехов говорил, в человеке должно быть все прекрасно – и лицо, и одежда, и душа, и мысли. А Достоевский писал, красота спасет мир. Обнадеживающе. И все-таки, может быть, это красивое заблуждение, которое утешает нас. Красота спасет мир. Правда или иллюзия? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Что такое красота? И если бы не было красоты, мир стал бы хуже?
2: Красота, на мой взгляд, это гармония души, тела и духа человека. Отвечу вам словами Федора Михайловича Достоевского. Это видеть человека таким, каким его задумал Бог. Это образ Божий внутри человека.
1: Получается, что если мы кого-то считаем красивым, соответственно, мы видим в этом человеке образ Божий. А если не считаем, то есть не видим, получается.
2: Ну, тут, наверное, нужно разобраться в самом термине слова «красота». То есть что мы говорим? Это правильность черт лица. Это доброта душевная или это умение слушать, выслушать и проникнуться проблемами, заботой о другом человеке.
1: Вот давайте в этом во всем сегодня и разберемся. Стандарты красоты – это враги или ориентиры? Зачем они вообще нам нужны? Или если бы их не было, был бы такой хаос?
2: Ну, мне кажется, стандарт красоты с христианской точки зрения, если мы говорим о красоте душевной, он статичен. Это богоподобие. Это иметь те качества, которые есть у Бога. То есть разум, любовь, свобода – это то, что касается красоты душевной, духовной. Внешняя красота, мы с вами прекрасно понимаем, что со временем, с веками красота как бы менялась, понятие красоты. И поэтому соответствовать, наверное, нормам красоты – это не всегда, наверное, правильно. Потому что понятие нормы всегда разное. Это раз. Во-вторых, что норма для одного не норма для другого. И тогда уже, если мы переходим к внешности, то сразу у нас такая семантическая цепочка открывается. Если мы говорим о женской красоте, то красота для чего? С какой целью человек хочет быть красивым? Красота и привлекательность – это одно и то же?
1: Нет.
2: Тогда что такое красота? Гармония правильных черт лица или нет?
1: Но то, что в этом есть определенная геометрия, это точно. Потому что, как в золотом сечении, да, антропометрические параметры человека, если они близки к этому, тут в этом даже визуально нам, мы сами того не понимая, воспринимаем такого человека вот гармонично и, соответственно, красиво. Нам кажется, что это внешний его облик, физическая его красота, она довольно фактически идеальна.
2: Кстати, знаете, один из дизайнеров современных сказал, что красота открывается в изъяне.
1: Ага, то есть вот то есть в особенности.
2: Вот в особенности, да, изюминка, называем так, да? Когда есть где-то что-то не так, как у всех. Чуть-чуть не так ровно, чуть-чуть не так правильно. Красота в индивидуальности.
1: Это точно. И вот еще где? Красота в глазах смотрящего. Почему? Да. Что красиво одному, другому нет. Это вопрос чего? Воспитание, генов, настроение, цвета глаз или вообще свойства зрения?
2: Давайте возьмем взаимоотношения мужа и жены. Угу. Вот смотришь на людей, проживших семейную жизнь, порядка 20-30 лет совместной жизни. То есть внешне человек уже как бы по сравнению с другими, быть может, не очень красив.
1: Быть
2: Но
1: может.
2: В глазах любящего мужа красивее его жены просто не существует.
1: То есть получается, когда мы любим человека, в смысле любовь, я имею в виду расположенность, да, то есть склонность к позитивному восприятию, то в таком случае мы воспринимаем этих людей красивыми, так?
2: Да.
1: Получается, красота – это больше субъективное понятие, чем объективное.
2: Ну, если мы говорим о человеческой красоте, то однозначно.
1: А как вы считаете, что именно красота может спасти? Душу одного человека или целую цивилизацию? И если красота красота так могущественна, то почему мир никак не спасется в нынешних реалиях? И почему человечество продолжает уничтожать природу, создавать нелепую архитектуру и в целом потреблять низкопробный контент?
2: К сожалению, нам мир предлагает иллюзию красоты, когда переворачивается все с ног на голову, когда человеку вместо счастья подсовывается какая-то замена счастья, иллюзия счастья. С красотой то же самое. Сейчас, когда мы забываем о красоте душевной, ну, в первую очередь человек начинает обращать внимание на красоту телесную и ставить ее превыше красоты душевной, духовной. Вот вы сказали о том, что может спасти красота или кого может спасти. Она же может и погубить. Мы знаем исторически, из-за чего началась Троянская война. Из-за красивой женщины, которая понравилась обоим правителям. Но в то же время мы знаем о том, что красота духовная, душевная, возьмем наших святых русских, праведный отец Ишан Кронштадтский, Ксения Петербургская, они были настолько красивы душевно, духовно, что кто бы к ним ни приходил, уходил человек с огромным большим утешением в своем сердце. Поэтому очень важно понимать, что для нас главное, что второстепенное. Человечество пытается бороться с надвигающейся старостью. Когда человечество не принимает понятие старость, морщины, мудрость. Человек в 70-80 лет путем хирургии, путем пластических операций пытается выглядеть еще лет на 20-30 моложе. Знаете, есть такие замечательные слова «познай время и познай возраст».
1: Все же молодость – это будущее, это продолжение, это какие-то надежды. Поэтому хочется как-то себе продлить это удовольствие, смотреть вперед, а не озираться назад.
2: Как раз таки смотреть вперед – это суметь из красивого, молодого, внешне молодого возраста прийти к внутренней красоте, красоте души. Когда мы уже не так заботимся, уделяем время своему телу, а заботимся о своей душе, понимая, что мы приближаемся к встрече с нашим Создателем.
1: Красота спасает душу, когда тело в опасности. Душа каким-то образом позволяет психике выстоять, соответственно, выстоять и телу.
2: Умение видеть красоту окружающего мира – это талант, это добродетель. Человек должен научиться видеть красоту. Ведь мы можем посмотреть своим замечательный закат, небо, цветы. Как красиво же. И умение видеть красоту – это талант человека. Потому что бывает, человек этого таланта ну, не то, что лишен, а он не хочет это замечать. Ему все плохо, он не видит этой красоты.
1: А как научиться видеть красоту?
2: Останавливаться в той суете, в той беготне, в которой мы находимся, поднимать глаза к небу и просто останавливаться в том потоке информационном, который мы получаем. И выходить, не побоюсь этого сказать, в реальный мир.
1: Как раз вот когда мы останавливаемся и начинаем созерцать, мы отдыхаем, мы переключаемся, мы забываем о своих проблемах, каких-то неудачах. Вот в этот миг, мгновение, созерцая, мы заряжаемся позитивной энергией, чем-то прекрасным, замечательным. Как воспитать в детях чувство прекрасного и способность видеть красоту?
2: Приучать ребенка с детства к гармонии.
1: Это как?
2: Наша задача, как родителей, уметь воспитать в ребенке желание видеть красоту и уметь отделить красивое от некрасивого. Или часто ли мы говорим своим детям, сынок, смотри, какая луна сегодня красивая. Или смотри, вон радуга. Смотри, какие как красивые птички летят. Мы же ее забываем. В этой же суете мы часто, нам выгодно, чтобы наши дети были чем-то постоянно заняты. Находились в той же беготне, в том же ритме, в котором находимся мы сами. И поэтому нужно убирать от себя электронные носители, убирать от ребенка электронные носители и возвращаться к реальному миру, к жучкам, паучкам, к птичкам, к небу.
1: По поводу эффекта толпы я хочу спросить. Почему то, что признают красивым многие, мы тоже начинаем оценивать как красиво? Это получается чувство стадности или да. Действительно вот есть какая-то такая объективная красота, которую распознает большинство?
2: Есть такое слово «мода». Что такое мода? Это кто-то где-то решил, что в этом сезоне положено или да. Красиво носить вот это. Неважно, подходит тебе это или не подходит тебе. То есть мы здесь уже теряем какую-то объективность в отношении себя. Мы же, выходя, проходим мимо зеркала. Мы же можем на себя реально посмотреть. Вообще, мне это подходит. Может быть, я смешон в этом виде. И поэтому тут нужно понимать, если мы не имеем такой объективности, то за этой объективностью мы должны обратиться к тем людям, которые имеют непредвзятое к нам отношение.
1: А вот если про объективность, почему шедевры искусства, которые считаются красивыми, многими людьми не воспринимаются как красивые?
2: Наверное, это глубина человеческой души или вкуса. Объективно для всех красиво то, что сотворил Бог. Это однозначно. Это единственная объективность. Что бы мы ни говорили, но это единственное, что мы можем сказать, повторюсь, объективно красиво. Природа. Возьмите любой цветок. Он будет потрясающе красив, как бы мы на него не смотрели.
1: Красивому человеку живется проще, как вы думаете? Или сложнее?
2: Красивому человеку живется, наверное, мне кажется, проще, если он здраво относится к своей красоте.
1: Нет, я имею в виду про восприятие его в социуме. То есть к нему могут быть более благосклонны там работодатели.
2: Или наоборот.
1: Или наоборот, да?
2: Да. Если человек здраво относится к себе, к своей красоте, не делает из себя кумира и не считает, что ему все должны, потому что он красив, вполне себе ему живется спокойно.
1: А почему вот ум и умные люди автоматически не в одном ряду с красивыми? Следуя вот тому анекдоту, что либо к умным, да, либо к красивым.
2: Ну, встречают как?
1: По одежке.
2: А провожают?
1: Да по уму же.
2: Да вот. И поэтому, так как наша жизнь состоит из больше из кратковременных встреч, и немногим наша душа открыта, немногие могут узнать красоту нашей души, то, конечно же, больше встречают по одежке.
1: Это говорит о том, что разум наш все-таки бессилен перед красотой.
2: Знаете, как сказал Сократ удивительные слова? «Скажи мне что-нибудь, чтобы я тебя увидел».
1: Я очень люблю эту фразу и не устаю подтверждаться в ней каждый день. Но есть еще и обратная сторона красоты. Когда мы смотрим на некрасивого человека, как нам кажется, да, это же, опять же, субъективное все-таки понятие, но когда он начинает говорить, моментально ты очаровываешься, и перед тобой возникает совершенно другой образ.
2: Как раз таки вот то, о чем вы говорите, это как раз о душе человека.
1: Да.
2: Вот когда приходили преподобному Авросию Лупинскому, он лежал на протяжении нескольких лет парализованным, и вряд ли у него была возможность, скажем так, быть внешне красивым. Но к нему ходили тысячи, десятки тысяч человек.
1: А что такое духовная красота? Это доброта, честность, жертвенность?
2: Это образ Божий внутри человека. То есть, когда мы умеем выслушать, одним простым словом, когда в человеке есть любовь к Богу и любовь к близкому человеку.
1: Но почему тогда вот добрых людей, исходя из вот этих параметров, да, которые вы описываете, часто не замечают? И вот они как-то жизнь порой свою проживают, ну, не так успешно, пожалуй, чем подлецы, назовем так уж, простите это слово, с харизмой, да, и привлекательностью.
2: Не в том, что их не замечают, в том, что они сами на рожон не лезут. Это раз. А в-третьих, мы с вами уже сказали о том, что когда мы приходим куда-то или к нам кто-то приходит, мы изначально смотрим на внешность. И уже потом открывается внутреннее.
1: Потом уже разбираемся с душой.
2: А потом уже разбираемся, кто есть на самом деле. Но, знаете, могу сказать так, что время все ставит на свои места.
1: Говорят, все гениальное просто, да? А все ли гениальное красиво?
2: Наверное, да.
1: Гениальный.
2: Ну, знаете, гениальность это тоже такое, скажем, очень-очень-очень абстрактное понятие.
1: А может ли так быть, что человек с отвратительным характером, но он красив внешне, и мы чаще тянемся к таким людям? Почему так происходит? Все-таки внешность важнее души?
2: Внешность не важнее души. Наше тело – это конь, а всадник – это наша душа. Все-таки, смотря чем мы дорожим, что для нас ценность? Вот тут мы правильно выставить приоритеты. Сейчас я скажу слова, которые вам, может, не очень понравятся. Наша душа вечна, а тело временно. И когда придет время, мы пойдем на суд Богу нашей душой. И поэтому святоотеческая литература, церковь, она говорит, когда вы украшаете тело, не забывайте о душе. То есть чистота души, красота души. Ведь то, как мы заботимся о теле, мы должны не забывать о душе. Вот что будет с нашим телом, если мы хотя бы недельку не будем его мыть, чистить, причесывать, не будем его кормить, не будем его украшать. Оно будет некрасивым. Вот душа, она такая же. Ведь чтобы душа была в чистоте, необходимо прибегать к таинству покаяния, исповеди, когда мы очищаемся. Святые отцы называли исповедь покаяние баню, баня души. Украшение души – это добрые дела. А пища для души – это как раз-таки молитва и священное писание. И вот заботясь о теле, нельзя забывать о заботе о душе. И, конечно, то, что было сказано в начале, красивый человек – это когда есть гармония и в заботе о душе, и в заботе о теле. И в этой гармонии из потрясающе открывается красивый человек.
1: И все же красота спасет мир?
2: Да.
1: Чем?
2: Как?
1: Как?
2: Вот, как это правильно вопрос?
1: Да.
2: Спасет мир так. Человек, присоединяясь, смотря на красоту, задумывается о наличии Творца, Бога, источника всякой красоты. Если он задумывается о существовании Бога, он задумывается о наличии у себя души, задумывается о том, что в каком она состоянии, и будет стремиться к красивому состоянию своей души, и тем самым наследует спасения. И тем самым красота Божьего мира спасет мир.
1: Великолепное, красивое окончание нашего с вами разговора.

0: Радио З.
1: Как на той высотке погибал наш взвод.
0: Радио Зет.